еще в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях. Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. На этом у меня все. Всего вам доброго.

0: Всем добрый день. 10:20 во Владивостоке. С тобой Лена Молчанова. И сегодня понедельник, 4 мая. Вроде серьезный рабочий день, но настроение на этой межпраздничной неделе всегда такое легкое и воздушное. Хочется мечтать, улыбаться и слушать как можно больше позитивных хитов. И я их обязательно поставлю. В этом часе будет Ларин, BTS и даже диджей Хужель. А в самом ближайшем Феликс Джайан и Шаус. Walk with me на Европе Плюс Владивосток.
1: Кто просыпается с Европой Плюс, тот проводит утро в компании топовых артистов. Завтракает под лучшие мировые хиты. И едет на работу, да-да, тоже с ними. Включай с 7 до 10 утра «Бодрое утро». Будет Владивосток по будням.
2: Реклама. Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
1: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L, номер TU-25-00737. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Диджей Хужели, Сольта, Джамейкан на Европе Плюс, Владивосток. Представляешь, в этом году Хужель отметил десятилетие своей творческой деятельности. Он долго продвигал звучание Latin House, прежде чем оно стало мировым трендом. Он прошел путь от простого диджея на разогреве до хедлайнера с гонорарами от 200 тысяч долларов. Еще больше трендовых хитов будет впереди. BTS, Tokyo Hotel и прямо сейчас новинка от Алекса Орена «Страсть, огонь и мечты» «Fever Dream».
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: По данным синоптиков, во Владивостоке днем температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, переменная облачность, без осадков. Желаю удачного дня.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама.
5: Джонни. Большой сольный концерт во Владивостоке. 27 мая. Фетисов-Арена. Билеты уже в продаже. 12+.
6: Хотите рассказать о вашем бизнесе всем? М-сервис. С нами люди о вас услышат. Создание рекламных аудиороликов о вас. Вещание в популярных торговых центрах и супермаркетах края. М-сервис. О вашем бизнесе простыми словами. 208-0101.

0: Приморье. Гены единства. Разные корни, одна земля.
1: Вы слышали о людях, которые спустя десятилетия жизни в Латинской Америке вернулись в Приморскую тайгу? Это наши соотечественники-старообрядцы, чья история – пример невероятной любви к родине и верности своим принципам. Вернувшись из Бразилии и Боливии в отдаленные районы Приморья, староверы начали все с нуля. Их трудолюбие – это не просто способ выживания, а глубокая духовная ценность. Они не ищут конфликтов и не навязывают свой образ жизни, доказывая, истинная вера проявляется в созидании и уважении к законам земли, которая их приняла. Радикализм и экстремизм часто питаются агрессией к тем, кто живет иначе. Но пример старообрядцев учит нас обратному – терпимости. Мы можем носить разную одежду и молиться по-разному, но если мы вместе честно трудимся на благо нашего края, мы – одна большая семья.
0: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
2: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: А я все плыву, плыву. Это кей-поп легенда BTS проверяют глубину. Swim на Европе плюс Владивосток. До погружения в морскую пучину и другие водоемы осталось совсем чуть-чуть. Май набирает обороты, а там и лето не за горами. И пока ты выбираешь новый купальник и пляжный зонтик на этот горячий сезон, ставлю яркие хиты. Крейг Дэвид и Стинг будут закрывать музыкальный час, а пока Ларин Warning Signs.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
3: Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На
7: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ. Тут и как.

0: чек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
9: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
7: В спортивной драме «Бой со зверем».
4: Уже в кино. Категория 18+.

0: Бывают взлеты и падения, как черные и белые полоски у зебры. А как с этим смириться в хите Крейга Дэвида и Стинга «Rise and Fall» в конце часа. А далее еще больше принятия и благодарности. Брак с XTN «Paid to Exist».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке 11 часов.
3: Больше хитов, больше музыки.
1: Новости с плюсом.
2: Порция позитива от Артема Грачева. Артем, привет.
4: Всем привет. В России создали полимерные наночастицы, которые лечат и восстанавливают печень. Как сообщает Ферром, такие частицы доставляют молекулу микро-РНК в клетки печени. Эксперименты на животных показали, что новая технология одновременно уменьшает токсическое поражение на модели передозировки парацетамола и снижает фиброз на две стадии. При этом запускаются естественные процессы регенерации. Микро-РНК регулирует работу генов, связанных со стрессом и воспалением. При болезнях печени ее активность нарушена. Наночастицы из полимолочной кислоты защищают микро-РНК от разрушения и обеспечивают постепенное высвобождение прямо внутри клетки. Ключевой механизм – это активация сигнального пути, который защищает от окислительного стресса и запускает восстановление. По словам ученых, технология может стать основой для новых методов лечения заболеваний печени. В Южной Корее обнаружили следы птерозавров возрастом 106 миллионов лет. Как сообщает Planet Today, находка может пролить свет на охоту древних животных на суше. Птерозавры часто представляются парящими над древними морями. Но в последние десятилетия ученые выдвигают гипотезы о том, что некоторые виды этих позвоночных также проводили значительное время на Земле. Предположительно, они выслеживали добычу, подобно современным болотным птицам. Недавно обнаруженные отпечатки ног животного демонстрируют резкое изменение направления и заметное увеличение длины шага, что указывает на внезапный рывок скорости. В то же время птерозавр передвигался довольно быстро для своих размеров, со скоростью около метра в секунду. Это позволяет утверждать, что птерозавры были хорошо приспособленными наземными хищниками. В России стартовали продажи первого спутникового телевизора. Для просмотра не нужна отдельная приставка, необходимое оборудование уже встроено в корпус, сообщает общественная служба новостей. Устройство получило 32-дюймовый экран и работает как полноценный Smart TV. Достаточно подключить антенны кабель, чтобы сразу смотреть спутниковое телевидение без лишних проводов. При этом телевизор работает в двух режимах. Первый полностью автономный, в нем каналы доступны без интернета, второй через Wi-Fi. В этом случае устройство превращается в обычный Smart TV с доступом к онлайн-кинотеатру и другому контенту. К этому часу у меня все.

0: Горячая новинка с интересным прошлым. Доминик Файк «Baby Doll» был только что. Итак, о чем я? Этот трек был написан и выпущен 8 лет назад, когда Доминик находился под домашним арестом. Но неожиданно завирусился в соцсетях в начале этого года. Можно сказать, обрел вторую жизнь. Так что ничего не выкидываем. Кто знает, какие тренды будут через 10 лет. Еще порция популярных хитов впереди. Богдан Медведи, Аннабель Ингланд. И вот-вот услышим дуэт «Оффенбах» «Miles Away» на Европе Плюс, Владивосток.
1: Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25. 261-00-25.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже.
8: В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
9: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
10: Вирусы обмана эволюционируют.
11: Твоя защита – знание.
12: Проект «Цифровой иммунитет».
11: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
13: Ваши деньги под угрозой, срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует, это подставная карта, и ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку, ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник, просто положите трубку.
12: Проект «Цифровой иммунитет».
14: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L, номер TU-25-00737. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Богдан Медведи и его разбитое сердечко Broken Heart на Европе Плюс Владивосток. А я рассказывала, что Богдан не ограничивается музыкой и активно пробует себя в качестве актера. Вот наиболее заметные проявления в кино и видеопроектах. Биографическая драма «Человек без линии жизни», участие в румынской версии шоу «Голос» и, конечно, каждый его клип – это целая история. Правда, у нас на радио фильмы не показывают, но огромное количество хитов. Скоро будет зажигать Bruno Mars, а пока поставлю Кунгс и Теофилиус Ландон «Galaxy».
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: По данным синоптиков, во Владивостоке днем температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, переменная облачность без осадков. Желаю удачного дня.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама.
5: Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. Смазер Групп. Звоните 2-911-536. 2-911-536. Внимание, процедура имеет негативные последствия.
6: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
7: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
8: Вы когда-нибудь замирали под брызгами шкотовских и беневских каскадов или слушали гул водопада Берендей? Водный фонд нашего края – это наше сокровище. Водоохранная зона – это полоса земли вдоль берега, которая работает как природный фильтр. Растительность здесь удерживает почву от размыва и очищает стоки. Если мы паркуем машины у самой воды или оставляем мусор на берегах водопадов, химия и органика попадают напрямую в поток.
7: Инструкция.
8: Соблюдайте дистанцию 50 метров. Паркуйте транспорт вдали от кромки воды. Масла и топливо из вашего авто не должны попадать в реку. Не мойте посуду и не стирайте вещи в реках и водопадах. Пользуйтесь биоразлагаемыми средствами и выливайте воду в почву вдали от русла. Бережно относитесь к ландшафту. Идите по тропе. Не стройте плотины. Не сдвигайте камни. Под камнями в горных ручьях живут личинки ручейников и другие организмы. Основа пищевой цепочки реки. Чистая река начинается с твоей ответственности. Сохранить истоки чистыми – это чисто по-нашему.
7: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
9: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Бруно Марс с драйвовым хитом «I Just Might». С таким настроением можно горы свернуть, а не только зажигать на танцполе. Это отличный заряд на рабочую неделю, и я верю, что от нашего настроения и мыслей часто зависит то, что произойдет. Больше позитива впереди. «Shine On» от R.I.O. будет в конце часа, а через минутку «Chapel Run» «Good Luck Baby» на Европе Плюс Владивосток.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.

0: я ярче солнышко под R.I.O. и мегапозитивный трек Shine On, который закрывает музыкальный час. А в новом головокружительная поездка с клан Карасел. Райд.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке полдень.
3: Больше хитов, больше музыки.
1: Новости с плюсом.
2: Порция позитива от Артема Грачева. Артем, привет.
4: Всем привет. В России создали полимерные наночастицы, которые лечат и восстанавливают печень. Как сообщает Ферром, такие частицы доставляют молекулу микро-РНК в клетки печени. Эксперименты на животных показали, что новая технология одновременно уменьшает токсическое поражение на модели передозировки парацетамола и снижает фиброз на две стадии. При этом запускаются естественные процессы регенерации. Микро-РНК регулирует работу генов, связанных со стрессом и воспалением. При болезнях печени ее активность нарушена. Наночастицы из полимолочной кислоты защищают микро-РНК от разрушения и обеспечивают постепенное высвобождение прямо внутри клетки. Ключевой механизм – это активация сигнального пути, который защищает от окислительного стресса и запускает восстановление. По словам ученых, технология может стать основой для новых методов лечения заболеваний печени. В Южной Корее обнаружили следы птерозавров возрастом 106 миллионов лет. Как сообщает Planet Today, находка может пролить свет на охоту древних животных на суше. Птерозавры часто представляются парящими над древними морями. Но в последние десятилетия ученые выдвигают гипотезы о том, что некоторые виды этих позвоночных также проводили значительное время на Земле. Предположительно, они выслеживали добычу, подобно современным болотным птицам. Недавно обнаруженные отпечатки ног животного демонстрируют резкое изменение направления и заметное увеличение длины шага, что указывает на внезапный рывок скорости. В то же время птерозавр передвигался довольно быстро для своих размеров, со скоростью около метра в секунду. Это позволяет утверждать, что птерозавры были хорошо приспособленными наземными хищниками. В России стартовали продажи первого спутникового телевизора. Для просмотра не нужна отдельная приставка, необходимое оборудование уже встроено в корпус, сообщает общественная служба новостей. Устройство получило 32-дюймовый экран и работает как полноценный Smart TV. Достаточно подключить антенны кабель, чтобы сразу смотреть спутниковое телевидение без лишних проводов. При этом телевизор работает в двух режимах. Первый полностью автономный, в нем каналы доступны без интернета, второй через Wi-Fi. В этом случае устройство превращается в обычный Smart TV с доступом к онлайн-кинотеатру и другому контенту. К этому часу у меня все.

0: Мари Краймбрери с супермотивирующим хитом «Давай не ждать» на Европе Плюс Владивосток. В недавнем интервью певица призналась, что часто использует парики, чтобы не портить волосы постоянными стрижками и окрашиваниями. Как по мне, отличный здоровый подход. И главное, не надо ждать, раз и готово. Тебе тоже долго ждать не придется. В ближайшем музыкальном Тиесто и Брена Грейс, Джонас Бразерс и на подходе Эллок и Джесс Глин «Summer's Back».
1: Реклама. Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
2: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
4: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Те хиты на одном радио.
1: Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ-25-00737. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Тиесто и Брена Грейс «Beautiful Places» в твоих динамиках. Если ты ищешь какой-то очень мотивирующий пример сбежать из офиса в самостоятельное творческое плавание, то вот тебе Брена Грейс. Она около 10 лет проработала в корпоративном секторе в Бостоне, прежде чем решиться оставить стабильную работу ради мечты о музыке. И получается не зря. Дальше еще больше ярких артистов Биби Рекса и The Weeknd, а совсем скоро Эбон Холлоу на Европе Плюс и Владивосток.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Владивосток онлайн. На Европе Плюс. Ежедневно в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: По данным синоптиков, во Владивостоке днем температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, переменная облачность, без осадков. Желаю удачного дня.
3: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
4: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
2: Реклама.
5: Хотите первыми узнавать о важных событиях бизнеса и экономики региона? Будьте в курсе происходящего вместе с РБК «Приморье». Факты, эксклюзивные интервью и горячие инсайды. Ваш успех начинается с правильных решений, а правильные решения начинаются с нас. Читайте нас на prim.rbk.ru и ищите РБК «Восток» в Телеграме. 18+.
6: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический, охлажденный, всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
7: Белые розы, беззащитные шипы.
8: Надоело самому подбирать музыку? Есть решение. M-сервис. Медиа-сервис для вашего бизнеса. Только лицензированный контент без штрафов и запретов. Музыкальные подборки для любого вида деятельности. Возможность самому настроить эфир. M-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. 208-0101.
9: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
10: «Самбери» отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получаете код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
11: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
12: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

Биби Рекса вместе с легендарной группой Faceless New Religion на Европе плюс Владивосток. Этот классный трек на прошлой неделе возглавил чарт Еврохит ТОП-40, обогнав Алана Уокера и Зейна. Если тебя тоже вдохновляет красотка Биби, заходи на сайт europaplus.ru и голосуй. Поддержи любимого артиста и слушай рейтинг целиком в формате подкаста. Ну а мы завершаем час классикой Риана с треком Unfaithful, но до этого чит-код и трейн Bloom.

0: Подскажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-77-46-6-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Игра теней и смыслов. Риана с легендарным треком про неверность Unfaithful закрывает музыкальный час. А в начале нового история от Тевелана Рокстона «Вертиго».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке час дня. С новостями Артем Грачев. Артем, привет!
3: Всем привет! Трамп анонсировал вывод судов из Ормузского пролива. В Подмосковье перевернулся катамаран с 12 пассажирами. Женщина в США натравила на полицейских пчел, спасая друга от выселения. Подробности далее. Дональд Трамп анонсировал вывод судов, застрявших в Ормузском проливе. Как сообщают РИА Новости, соответствующую операцию под названием «Свобода» проведут в понедельник утром по времени Ближнего Востока. Включать она будет, по словам американского лидера, эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования и 15 тысяч военных. При этом Тегеран предостерег США от такой операции. Вмешательство будет считаться нарушением режима прекращения огня, заявили в Тегеране. В Красногорске на Москве-реке перевернулся катамаран с 12 пассажирами, 7 детьми и 5 взрослыми. Как сообщает РБК, в результате происшествия никто не погиб, все пассажиры находились в спасательных жилетах. На место отправлены спасатели и сотрудники скорой помощи. В настоящее время прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с инцидентом. Причиной переворота предположительно мог стать перевес судна. Капитан взял на борт больше разрешенного количества людей. Пенсионерка из Приморья из-за мошенников лишилась 2 миллионов рублей. Как сообщает Примамедиа, на стационарный телефон 78-летней жительницы Харольского округа поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником военной прокуратуры. Он сообщил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на перевод средств в недружественную страну, после чего мошенник предложил спасти сбережения, снять их со счета и передать доверенному лицу для декларирования. Поверив звонившему, женщина подала заявку в банк и обналичила 2 миллиона рублей. В течение нескольких дней она поддерживала связь с аферистами, которые убедили передать деньги курьеру. Только после этого, по совету дочери, пенсионерка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан курьер, получивший деньги, 20-летняя девушка из Челябинской области. Она помещена под стражу в Кирове. В США женщина натравила на полицейских пчел в попытке спасти друга от выселения. Как сообщает Лента.ру, стражи порядка прибыли к дому 80-летнего мужчины, чтобы выселить его из-за долгов и оформить официальные документы. В этот момент 59-летняя Ребекка Вудс, которая занимается разведением пчел, прибыла туда же на своем внедорожнике, груженном ульями. Надев защитный костюм, она начала открывать крышки ульев прямо перед полицейскими. Разъяренные пчелы облепили стражи порядка, жали их в голову и лицо. Одному из офицеров потребовалась госпитализация из-за множественных укусов. Тем не менее, полицейские все же завершили начатое, а дом был потерян. Пчеловодку признали виновной по 6 пунктам обвинения, в том числе в нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев, и приговорили к 6 месяцам тюремного заключения. Во Владивостоке сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. На этом у меня все. Всего вам доброго.

0: Тедди Свимс с ретро-сул композицией «Mr. Know It All». За всей игривостью названия трека скрывается по-настоящему глубокий смысл. Сам Тедди называет его версией концепции Роберта Мёртона о дилемме пророка, когда знание о будущем мешает его предотвратить или даже провоцирует его наступление. Мы с тобой тоже скоро заглянем в будущее. В 13.30 позитивный прогноз от звезд. В ближайшем же музыкальном будут Ёлка, Оффенбах и Джастин Джисо. А пока Алекс Уоррен, Fever Dream на Европе Плюс Владивосток.
1: Реклама.
2: Джонни. Большой сольный концерт во Владивостоке. 27 мая. Фетисов Арена. Билеты уже в продаже. 12+.
3: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
4: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
5: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
6: А слона не хотите? Нельзя.
7: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
11: Вирусы обмана эволюционируют.
12: Твоя защита. Знание.
13: Проект «Цифровой иммунитет».
12: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
14: Ваши деньги под угрозой, срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует, это подставная карта, и ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку, ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник, просто положите трубку.
13: Проект «Цифровой иммунитет».
15: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
16: Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер ТУ-25-007-37. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Звезды. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители этого знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям, решатся многие семейные вопросы.

0: Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Это был прогноз от небесных светил на сегодня. Далее самые крутые хиты на Европе Плюс и Владивосток.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа Плюс.

0: Елка со свежей композицией «Проще» на Европе Плюс и Владивосток. Певица не только предлагает, но и сама следует своему совету все упрощать. Недавно она призналась, что сейчас позволяет себе быть более спонтанной и легкой на подъем. А как по мне, именно так случаются самые классные встречи в жизни. Поэтому больше легкости и делаем погромче, ведь впереди Ear Books, Чарли Пут с красоткой Селеной Гомес и в самом ближайшем Кейди Дикей и Алекс Альта One and Two.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: По данным синоптиков, во Владивостоке днем температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, переменная облачность без осадков. Желаю удачного дня.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама. Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы пикник охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
5: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Дуэт «Ия Букс» с винтажной композицией «Грейсленд». У каждого есть места, в которые хочется возвращаться снова и снова, и там, где на душе тепло и радостно. Но обычно время пролетает незаметно. Как и сейчас, мне уже пора бежать, но мы обязательно скоро услышимся. Желаю тебе продуктивного дня, лови в конце часа легендарный трек от G5 «Find a Way», а пока наслаждаемся прекрасным вокалом Моны и Иордан на Европе Плюс Владивосток.
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Ёлка. Проще.
3: Может, проще надо...
2: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
9: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
7: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.

Европа плюс.

0: Идеальная утренняя песня «Find a Way» J5. Песня для тех, кто еще в постели не может сделать последний рывок выбраться из-под теплого одеяла. «Find a Way». Ребята, мы с вами, мы в вас верим, у вас все получится и, конечно, поддержим музыкально, подарками, улыбками. Вот я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. Ну и прямо сейчас зову вас в майское «У».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: вами Марат Бекметов и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Туапсе очистили три участка берега от нефтепродуктов. Самые аккуратные водители в России в Перми, Томске и Иркутске, а Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили три участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Все государственные вузы стали использовать только электронные студенческие билеты. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. По его словам, каждый вуз теперь обязан передавать данные студентов в государственную информационную систему. На госуслугах уже сформировали почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов. Обучающиеся могут по желанию получить и бумажный документ, однако в перспективе 2-3 лет возможен полный уход от бумажных студенческих билетов. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Томска и Иркутска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свежую аналитику страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий по итогам первого квартала вошли традиционные лидеры Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирск, Ростовская область, а также Татарстан. Отмечается, что примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Первая майская гроза придет в Москву завтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гидрометцентра. Согласно прогнозу, во вторник в столице ожидается гроза с кратковременным дождем. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Несмотря на грозу, дневная температура в Москве завтра поднимется до 26 градусов. Добавлю, что сегодня воздух столицы может прогреться до плюс 25, а местами возможен кратковременный дождь. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Актерам достались звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: это было непросто. Это было непросто. После больших майских сначала лечь вовремя спать, а теперь и проснуться. Но проснуться есть повод у нас с вами, и он называется «Майское У» на Европе Плюс! «Майское У», привет, ребята! Я ваш майский жук Тимур Бодров. Спасибо. Я уверен, мы отлично проведем сегодня время. Проведем отлично следующие несколько часов. Столько подарков для вас я приготовил. Вы бы знали. Есть смарт-часы, есть кинопроектор, есть набор Лего и даже денежки. Деньги в игре на повышение. Все случится. Ну и, конечно, вы хотите знать, какая сумма приготовлена мною для вас в игре на повышение. Это... 2020 рублей, это конечная сумма, но, смею вас порадовать, сегодня есть возможность выиграть и бонусную сумму в игре на повышение. Все подробности после 9.00, сейчас в Москве 7.07, всем майское У.
1: Майское У на Европе Плюс.

больше хитов, больше музыки. Европа плюс. I am paid to exist.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Без остатка растворился, мод. Нашептал нам свой новый хит «Намек на нас». Окей. Ребята, далее предлагаю начать репетицию лета. Будет хит «Rain Dance», афробит-бенгер в исполнении Dave & Tems. Ну и я, Тимур Бодров, исполню вам гороскоп.
2: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
3: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих, на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011. Приморье. Гены единства. Разные корни, одна земля. Вы слышали о людях, которые спустя десятилетия жизни в Латинской Америке вернулись в Приморскую тайгу? Это наши соотечественники-старообрядцы, чья история – пример невероятной любви к родине и верности своим принципам. Вернувшись из Бразилии и Боливии в отдаленные районы Приморья, староверы начали все с нуля. Их трудолюбие – это не просто способ выживания, а глубокая духовная ценность. Они не ищут конфликтов и не навязывают свой образ жизни, доказывая, истинная вера проявляется в созидании и уважении к законам земли, которая их приняла. Радикализм и экстремизм часто питаются агрессией к тем, кто живет иначе. Но пример старообрядцев учит нас обратному – терпимости. Мы можем носить разную одежду и молиться по-разному, но если мы вместе честно трудимся на благо нашего края, мы – одна большая семья.
4: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дэвид Эмс в майскому. Ну, ребята, хватит уже дождливых танцев. Сегодня в Москве до плюс 24, даешь танцы солнечные.
1: Гороскоп в майском.
0: Ну и вообще расскажу, что день грядущий нам готовит. Итак, понедельник, 4 мая на календаре. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня такой шанс представится. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: ребята, вот вам новый герой Европа Плюс, Доминик Файк только что. Доминик Файк, наверняка он знаком тем из вас, кто знает сериал «Эйфория». А только что его трек под названием «Baby Doll». «Baby Doll» — такой инди-поп на стероидах. Песня 2018 года, ставшая суперхитом, сейчас в 2026. Да, суперхиты и суперподарки у нас для вас на Европе Плюс в майском У. Впереди твоя возможность выиграть смарт-часы. Смарт-часы. Но для этого тебе нужно стать героем игры «Кто куда» и отправиться со мной в путешествие по одному из российских городов. Если готов, бери мобилу и звони. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Приморская сцена Мариинского театра.

0: 8-800-361-0025.
1: Хотите первыми узнавать о важных событиях бизнеса и экономики региона? Будьте в курсе происходящего вместе с РБК «Приморье». Факты, эксклюзивные интервью и горячие инсайды. Ваш успех начинается с правильных решений, а правильные решения начинаются с нас. Читайте нас на prim.rbk.ru и ищите РБК «Восток» в Телеграме. 18+.
2: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
1: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
3: Вы когда-нибудь замирали под брызгами шкотовских и беневских каскадов или слушали гул водопада Берендей? Водный фонд нашего края – это наше сокровище. Водоохранная зона – это полоса земли вдоль берега, которая работает как природный фильтр. Растительность здесь удерживает почву от размыва и очищает стоки. Если мы паркуем машины у самой воды или оставляем мусор на берегах водопадов, химия и органика попадают напрямую в поток.
1: Инструкция.
3: Соблюдайте дистанцию 50 метров. Паркуйте транспорт вдали от кромки воды. Масла и топливо из вашего авто не должны попадать в реку. Не мойте посуду и не стирайте вещи в реках и водопадах. Пользуйтесь биоразлагаемыми средствами и выливайте воду в почву вдали от русла. Бережно относитесь к ландшафту. Идите по тропе. Не стройте плотины. Не сдвигайте камни. Под камнями в горных ручьях живут личинки ручейников и другие организмы. Основа пищевой цепочки реки. Чистая река начинается с твоей ответственности. Сохранить истоки чистыми – это чисто по-нашему.
1: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
4: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: miles away.
1: Европа плюс. Майская. Кто куда?
2: Лёха, здорово, привет.
3: Здравствуйте.
2: Приветики, ребята, знакомьтесь, это Алексей из Краснодара, ему 16 лет. Вот сейчас мы с ним отправимся в путешествие по одному из российских городов. Но прежде, Алексей, спрошу у тебя, твой фаворит, самый любимый российский город для путешествий, а?
3: Конечно же, Сочи.
2: Можно ли вообще было, нужно ли вообще тебя было спрашивать? Конечно, из Краснодара в Сочи. Я и сам люблю Сочи. Кто не любит Сочи, ребят? Таких нет. Значит, а сегодня мы с тобой отправляемся в столицу заката, в город Нижний Новгород. Сейчас задам тебе вопрос, посвященный Нижнему. И если ты справишься с задачей, то получишь смарт-часы. Готов?
3: Да.
2: Окей, вопросик. Вопросик такой. Как называется лестница, которая не только используется для спуска и подъема, но также она используется в качестве смотровой площадки, откуда прекрасно видна Волга. Ну, Волга и не только. И два варианта ответа, Алексей, для тебя. Это река Чекаловская или... Ой, река, да что ж такое? Лестница Чекаловская или Иорданская?
3: Чекаловская.
2: Не Иорданская. Точно?
3: Чекаловская.
2: Конечно, Чекаловская. Господи, что я тебя мучаю? Абсолютно верно. Наш победитель Алексей. Да! Только что выиграл смарт-часы. Вообще, да, Чекаловская лестница – отличный тренажер для тех, кто хочет проверить свою выносливость, потому что там 560 ступеней. Я поздравляю тебя, Алексей. Кто там вместе с тобой так радуется?
4: Мама.
2: Как маму зовут?
3: Ирина.
2: Ирине, мои приветы Краснодару. Поздравления за то, что у них есть такой прекрасный Алексей. Мы продолжаем Майское У. Далее здесь Алок и It Don't Matter.
1: Майское У на Европе+.

0: главных дэнс-хитов сезона. Халаву Вова Синклара и Кайзи «I Can't Wait». Трек, который прямо сейчас есть в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Да, убедиться в этом вы сможете сегодня, потому что сегодня мы дропнем свежий эпизод топ-клаб-чарта. Слушать актуальные клубные хиты сезона можно на многих платформах, в том числе и на нашем сайте europaplus.ru.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свои...

0: свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Эрик, или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ненасытный до любви парень. Буквально ненасытный пылесос любви Джон Ньюман требует подтверждений чувств еще и еще. Can you love me again? Девочки, это тревожный знак, по-научному red flag. Так, а у нас тут скоро второй час майского У. Там твоя возможность выиграть конструктор Лего или кинопроектор. Погнали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А во Владивостоке уже 15:00.
3: Европа Плюс.
0: Время новостей, время Марата Бикметова.
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. В эксперименте с передвижными аптеками примут участие 11 регионов. И в Китае появился сервис ИИ-двойников бывших возлюбленных. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В правительстве сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая, будет распространяться на правоотношения с 1 января текущего года. Если ранее в этом году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Расширен список профессий для альтернативной гражданской службы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на приказ Минтруда, среди новых специальностей травматолог-ортопед, офтальмолог, газосварщик, токарь-электрик, лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Общее количество профессий в списке достигло 363. Приказ Минтруда вступил в силу накануне, увеличилось и число организаций для прохождения альтернативной гражданской службы, теперь их почти 2000. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. При этом на мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармдеятельности. В России завершились трехдневные выходные по случаю праздника весны и труда. Сегодня началась стандартная пятидневная рабочая неделя. Однако в мае россиян ожидают еще одни трехдневные выходные на День Победы. 9 мая в этом году выпало на субботу, поэтому дополнительный выходной в стране будет в следующий понедельник, 11 мая, а после четырехдневная рабочая неделя. Добавлю, что согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день в пятницу, 8 мая, должен быть сокращен на 1 час. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Теперь молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров. Чтобы создать такого двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленными, фото и данные соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями. В итоге нейросеть создает цифровую копию человека, который имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. После двойнику высказывают все, что не решали сказать ранее лично. А некоторые в ходе такого общения осознают, что бывшие не идеальны, и теперь они могут двигаться дальше. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Маленького трио «Медуза», трек «Don't Wanna Go Home». Трек про тот самый момент, когда вечеринка заканчивается, домой идти не хочется. Время фразы «Я требую продолжения банкета». Вот. Так здорово, что наш хит-марафон на Европлюс не заканчивается никогда. В режиме 24/7 ставим вам хиты, суперхиты, ничего кроме хитов. Далее в майском «У». Модный поп от Arctic Asti.
1: Реклама.
2: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
1: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Хотите рассказать о вашем бизнесе всем? М-сервис. С нами люди о вас услышат. Создание рекламных аудиороликов о вас. Вещание в популярных торговых центрах и супермаркетах края. М-сервис. О вашем бизнесе простыми словами. 208-0101.
8: Передать показания счетчиков, решить вопрос с управляющей компанией – все это в одном месте. В домовом чате в мессенджере «Макс» ваше обращение сразу увидит управляющая компания. Чат останется прежним, даже при смене обслуживающей организации. Безопасно и удобно. Присоединяйтесь через госуслуги.
9: Вирусы обмана эволюционируют.
10: Твоя защита. Знание.
11: Проект «Цифровой иммунитет».
10: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
12: Ваши деньги под угрозой. Срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует. Это подставная карта. И ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку. Ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник. Просто положите трубку.
11: Проект «Цифровой иммунитет».
13: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Песня про служителя церкви, который следит за трендами. Песня «Модный поп». Это Артик и Асти в «Майском У».
1: Гороскоп в «Майском У».
0: Вы поняли, да? Значит, сегодня 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Так, скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня вам представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть.

0: песня про тело, язык тела, язык, который транслирует то, что мы пытаемся скрыть. Или не пытаемся. Например, танец – это вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. Так что, ребята, давайте сегодня танцевать прямо на рабочем месте. Разрешается, особенно под хиты от Европы Плюс. Значит, для тела полезно и вообще. Скоро слушаем клубный хит «Think About Us». Здесь будут Sony Federer и D.O.D. А еще скоро игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Игра, в которой ты можешь выиграть кинопроектор или конструктор Лего. Короче, звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. Смазер Групп. Звоните 2-911-536. 2-911-536. Внимание, процедура имеет негативные последствия.
2: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
3: Пожар в квартире – это не происшествие, это цепочка ваших решений. За неделю, за день, за минуту до. Не курите в постели. Используйте пепельницы, проверяйте, потушен ли окурок. Установите пожарный извещатель. Купите огнетушитель. Регулярно проверяйте печи, проводку и газовое оборудование.
4: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». И, собственно, у подножья волшебного дерева мы сейчас находимся. С кем? Давайте знакомиться. Во-первых, это Константин из Нижнего Новгорода. Костя, привет, здорово.
2: Всем привет.
1: Приветики. И тут же рядом Оксана из Санкт-Петербурга. Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, ребята. Значит, как уже говорил, мы у подножья.

0: И волшебного дерева, и ваша задача открыть сокровищницу. Что нужно делать? Короче, нужно для этого поочередно подбирать слова, рифму к слову заклинанию. Вот так вот. Значит, рифма к слову заклинанию. Ну, например, если бы слово заклинание было бы амулет, и вы называете потом балет, багет, сонет, и т.п., и т.д., и друг за другом по очереди. Кто последний, тот и победил, да. Каждая рифма, разумеется, приносит вам кристалл магический. Больше кристаллов, больше шансов на победу. А что вы получите в случае победы? А получите вы крутой кинопроектор. Но поскольку у нас игра волшебная, то и здесь проигравших нет. Поэтому маг второго уровня получит конструктор Лего. Короче, беспроигрышная игра. Вы уже победитель, я вас поздравляю. На все про все у вас будет 40 секунд. Ну, давайте начинать, да, с рифмами. Начнем, я так полагаю, мы с Оксаной, Ladies First. Вот, и, Оксана, внимание, слово заклинание, слово, к которому нужно подбирать рифмы. Это слово дракон. Оксана.
1: Сон.
0: Сон.
1: Не совсем рифма.
0: Костя.
2: Звон.
0: Звон?
2: Звон.
0: Звон. Ну, что бы это ни значило. Оксана. Дракон.
1: Уклон.
0: Уклон.
1: Уклон.
0: Костя.
2: Слон. Слон.
0: Сон? Уже был и сон.
2: Слон.
0: Ну, ладно. Кон. Хорошо. Оксана.
1: Прикол.
0: Прикол? Дракон прикол?
2: Дракон. Дракон.
0: Сейчас, погоди, Оксана! И это значит, у нас победил сегодня кто? Константин! Константин! Здесь, у подножья волшебного дерева, забравшись на него, забирает крутой кинопроектор. Но, как я и говорил, у нас игра волшебная, беспроигрышная. И для Оксаны из Санкт-Петербурга есть подарок. Это конструктор Лего. Я поздравляю тебя. Ура!
1: Спасибо, спасибо.
0: Ребята, классного вам дня, классных майских денечков. Слушайте Европа Плюс. Ну и, конечно, до встречи в кино. Будем вместе смотреть на этой неделе семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».

0: California Nights, это Tokyo Hotel. Да, время ночное в Калифорнии, почти 11 вечера. Да, и это команда Tokyo Hotel. А я, Тимур Бодров, тоже хотел послушать с вами хит на все времена. Впереди в майскому The Sound of Silence в новом прочтении Сирила и Disturbed. Реклама.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-200.

0: 30-15-98-549. Категория 6+.
1: Уже в кино.
2: Я больше не дерусь.
3: Что ты за трус такой?
1: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
4: Какой план?
2: Разбить ему морду.
4: Хороший план.
1: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: эта песня, чемпион по количеству каверов и ремиксов и ремейков. You Spin Me Round. Классика 80-х от группы Dead or Alive. Вот, ну и наверняка вы помните каверы там от Флорайды. Прямо сейчас версия Дензела. Ну, кайф. Так, далее у нас третий час майского У. На старте вас уже ожидают Sia, Portugal The Man, Tiesto. Не оставлю вас и я, Тимур Бодров. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Владивостоке 4 часа дня. Европа плюс.
1: С новостями Артем Грачев. Артем, привет.
2: Всем привет. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК. Генетические данные россиян разрешат передавать за пределы страны. Динозавры легко адаптировались к холодам в Сибири. Подробности далее. Объединенные Арабские Эмираты вслед за ОПЕК и ОПЕК+, покинули состав Организации арабских стран-экспортеров нефти, ОПЕК. Как сообщает РБК, со ссылкой на власти страны, решение принято из-за несогласия с квотами на добычу. Эмираты намерены увеличивать добычу с учетом спроса и рыночной конъюнктуры. Напомним, основной целью ОПЕК является реализация совместных проектов нефтяной отрасли арабских стран. В Министерстве энергетики Эмиратов также отметили, что в связи с закрытием Ормузского пролива выход страны из организации не окажет существенного влияния на рынок и цену. Федеральное медико-биологическое агентство России подготовило проект о правилах передачи генетических данных граждан за пределы страны. Об этом сообщают РИА Новости. Согласно документу, для передачи данных предлагаются разные режимы, не требующие специальных разрешений, разрешительный и уведомительный. Данные можно будет передавать без согласования и разрешения, если это нужно для оказания медицинской помощи конкретному пациенту. Также предусмотрена возможность передачи генетических данных в целях международного научного сотрудничества, в том числе для публикации результатов научных исследований. В Приморье усилили меры по борьбе с пожарами. Как сообщает МКРО, группировку краевых огнеборцев увеличили до 300 человек. Дополнительные силы направят в районы, где до сих пор держится высокий класс опасности. Самая напряженная обстановка, по словам экспертов, сохраняется в Ханкайском, где полыхают 2 гектара полей, и Партизанском округах. На их территории уже сформированы оперативные штабы под управлением глав муниципалитетов. Их цель – максимально быстро ликвидировать возгорания и минимизировать возникновение новых. Предполагается, что высокий класс пожарной опасности в лесах сохранится до 5 мая. Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о том, что динозаврам было проще адаптироваться к холодам в Сибири и Китае. Об этом сообщает Planet Today. Как отметили исследователи, древние животные стали покорителями Земли не только благодаря своей силе и выносливости. Этой экспансии способствовал арктический холод, вулканические зимы и гигантский суперконтинент Пангея. Ранее было принято считать, что часть Китая была отдельным континентальным блоком. Согласно последним геологическим данным, полученным на северо-западе Китая, 2 древних континентальных блока входили в общую систему Пангеи и соединялись с сибирской платформой, и на этой территории могли существовать ледники. Вулканические зимы и резкое похолодание привели к массовому вымиранию животных, которые не сумели приспособиться к изменяющимся условиям. А динозавры, что обитали в приполярных зонах на территории современной Сибири и Китая, уже жили в условиях контрастного климата, поэтому им было проще адаптироваться. У части таких гигантов появился перьевой покров, чтобы лучше сохранять тепло. Во Владивостоке сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. На этом у меня все. Всего вам доброго.

Да, ехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведи в майском У. Румынский артист с песней «Broken Heart». Ну и вы, ребят, там берегите себя, свои части тела, внутренние органы. И помните, танцы – лучшее лекарство от разбитого сердца. Собственно, для танцев далее у нас диско-рок номер «No One Lives This Discotheque Life».

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
3: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
4: Приморье. Гены единства. Разные корни – одна земля.
5: Вы слышали о людях, которые спустя десятилетия жизни в Латинской Америке вернулись в Приморскую тайгу? Это наши соотечественники-старообрядцы, чья история – пример невероятной любви к родине и верности своим принципам. Вернувшись из Бразилии и Боливии в отдаленные районы Приморья, староверы начали все с нуля. Их трудолюбие – это не просто способ выживания, а глубокая духовная ценность. Они не ищут конфликтов и не навязывают свой образ жизни, доказывая, истинная вера проявляется в созидании и уважении к законам земли, которая их приняла. Радикализм и экстремизм часто питаются агрессией к тем, кто живет иначе. Но пример старообрядцев учит нас обратному – терпимости. Мы можем носить разную одежду и молиться по-разному, но если мы вместе честно трудимся на благо нашего края, мы – одна большая семья.
4: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.

0: Russell провел первые майские выходные. Алан Уокер порвал то ли струны, то ли стринги. Муза отчет только что. История Broken Strings в майском У.
1: Гороскоп в майском У.
0: Что день грядущий нам готовит на календаре мая 4. Значит, овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если все вокруг о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня будут рядом люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно выполненную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет вам по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно

Это «Used to Know». Другая песня. Это «Мистер Know It All» от Тедди Свимса, «Мистер Всезнайка». Так, далее еще одна песня, которую я советую вам послушать внимательно, еще внимательнее, чем обычно. Это новинка Алекса Уорна, называется «Fever Dream». Так, ну и, конечно, впереди, ребята, игра на повышение. Игра на повышение, в которой кто-то из вас выиграет неплохую сумму денег, а также получит, я надеюсь, получит 10 тысяч рублей от Озон Банка. Значит, хочешь сыграть в игру на повышение? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.

0: наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
1: Белые розы, беззащитные шипы.
2: Надоело самому подбирать музыку? Есть решение. M-сервис. Медиа-сервис для вашего бизнеса. Только лицензированный контент без штрафов и запретов. Музыкальные подборки для любого вида деятельности. Возможность самому настроить эфир. M-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. 208-0101.
3: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
4: Вы когда-нибудь замирали под брызгами шкотовских и беневских каскадов или слушали гул водопада Берендей? Водный фонд нашего края – это наше сокровище. Водоохранная зона – это полоса земли вдоль берега, которая работает как природный фильтр. Растительность здесь удерживает почву от размыва и очищает стоки. Если мы паркуем машины у самой воды или оставляем мусор на берегах водопадов, химия и органика попадают напрямую в поток.
5: Инструкция.
4: Соблюдайте дистанцию 50 метров. Паркуйте транспорт вдали от кромки воды. Масла и топливо из вашего авто не должны попадать в реку. Не мойте посуду и не стирайте вещи в реках и водопадах. Пользуйтесь биоразлагаемыми средствами и выливайте воду в почву вдали от русла. Бережно относитесь к ландшафту. Идите по тропе. Не стройте плотины. Не сдвигайте камни. Под камнями в горных ручьях живут личинки ручейников и другие организмы. Основа пищевой цепочки реки. Чистая река начинается с твоей ответственности. Сохраните стоки чистыми – это чисто по-нашему.
3: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алтайском У на Европе Плюс. Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: Так, это игра на повышение. А это Валентина из города Санкт-Петербург. Валя, привет, здорово, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, как твои первые майские прошли? По 10-бальной шкале как ты их оцениваешь?
2: Отлично.
1: Отлично. То есть 10 из 10?
2: Отлично.
1: Отлично. Я надеюсь, кстати, что это утро ты тоже сработаешь на все 100 из 10, потому что прямо сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты будешь открывать ячейки, чтобы забрать определенную сумму денег. Но сегодня необычная игра. В любой момент может прозвучать бонус-сигнал, после которого ты заберешь бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот. Но также важно помнить, Валентина, если прозвучит сигнал «Стоп, игра», ты потеряешь весь выигрыш. Короче, ни сумма загаданная, ни сумма бонусная тебе не достанутся, поэтому нужно вовремя остановиться. На все про все, на твои похождения в нашем денежном хранилище будет одна минута. Готова начинать?
2: Готова.
1: Поехали. Итак, первая ячейка. Я думаю, даже можно у тебя не спрашивать, открываем ее или нет. Мы ее открываем, да?
2: Открываем.
0: 1050 рублей.
1: 1050 рублей, стартовая сумма. Идем дальше или останавливаемся?
2: Идем дальше.
1: Идем дальше, конечно же. Следующая ячейка.
2: Номер два?
1: Да.
0: 1800 рублей.
1: 1800 рублей – это сумма. И смотри-ка!
3: Бонус от Озонбанка.
1: Бонус от Озонбанка. Значит, твоя сумма сейчас 11800 рублей. Мы идем дальше или закончим?
2: Последний раз идем дальше.
1: Давай еще раз.
0: 1840 рублей.
1: Значит, 1840 рублей плюс бонус от Озона. Идем дальше или останавливаемся?
2: Останавливаемся.
1: Точно?
2: Да.
1: Итак, Валентина из Санкт-Петербурга забрала 1840 рублей плюс бонус от Озонбанка. И в сумме мы имеем... Так, 11840 рублей. Господи, арифметика не мой конек. Хочешь узнать, что было дальше в игре нашей на повышение? Какая сумма?
2: Да, очень хочу.
1: Ну, давай.
0: 2020 рублей.
1: Ну, мы бы далеко не ушли. Конечная сумма была бы 12-20, но ничего. 11-840. Таков твой выигрыш сегодня в игре на повышение. Ура, я поздравляю тебя.
2: Спасибо.
1: Валентин, я думаю, это идеальное начало недели, идеальное начало понедельника вместе с Европа Плюс, да?
2: Да, абсолютно, я счастлива. Прекрасное
1: спасибо
2: начало,
1: тебе. Спасибо. Спасибо тебе, привет Санкт-Петербургу. Ребята, мы продолжаем майское У. И далее здесь команда Maroon 5. Слушаем Sugar.
0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта» клиентских правил.
4: Игра на повышение.
0: В майском У на Европе Плюс.

0: сошла с ума. А это круто, ребята. Легкое безумие в понедельник, чтобы взломать систему серых будней. Танцуем прямо на рабочем месте. Идеальный саундтреск у нас на Европе плюс. Далее фанки хаус номер Trouble от Flight Facilities.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: «Край-край, танцуй-танцуй». Про мой любимый Красноярский край песня. И Краснодарскому краю, и Хабаровскому тоже заодно мы приветы передаем всей нашей большой стране. Завтра, ребята, будем вновь вместе просыпаться, дарить подарки налево и направо, денежки тоже дарить. Не проспите майское «У». Я Тимур Бодров. Далее на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Плюс и Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. В Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозили.

с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Дональд Трамп анонсировал вывод застрявших в Персидском заливе судов. Операция под названием «Проект Свобода» должна начаться сегодня. Танкерам обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. По словам президента США, это будет гуманитарным жестом со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и в особенности со стороны Ирана. На многих из судов заканчиваются запасы продовольствия, необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. В аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. При этом в аэропорту уточняют, скопление пассажиров не связано с введением временных ограничений на полеты. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. Ространснадзор начал мониторинг текущей ситуации в аэропорту. Широкий максимум метеорного потока майские аквариды наступил в ночь на понедельник. Он продлится до 10 мая. В ближайшие дни можно будет наблюдать 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Майские аквариды – ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Лучше всего метеорный поток виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время – предрассветные часы. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, и актерам достали звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Дуэйн Джонсон и не только. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем легкого понедельника.

Мибия, 10 часов 19 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Так, по-майски продвигаемся далее в этот понедельник. Отдыхаем практически кто как может. Даже, может быть, на работе как-то расслабленно себя люди чувствуют сегодня. Но лучшая музыка в этом только помогает, способствует. Так что продвигаемся далее вместе с Offenbach, Miles Away. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. «Смазер Групп». Звоните. 2-911-536. 2-911-536. Внимание! Процедура имеет негативные последствия.
3: «Самбери» отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
4: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
5: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже!
6: В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
7: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
8: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
9: Это не художественная галерея. Нельзя.
10: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
11: Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Хотите первыми узнавать о важных событиях бизнеса и экономики региона? Будьте в курсе происходящего вместе с РБК «Приморье». Факты, эксклюзивные интервью и горячие инсайды. Ваш успех начинается с правильных решений, а правильные решения начинаются с нас. Читайте нас на prim.rbk.ru и ищите РБК «Восток» в Телеграме.
14: 18+.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Серьезная вещица ртуть в 10 часов и 34 минуты по Москве. Продвигаемся далее в майском режиме. Лучшая музыка с нами. Будем прогревать обстановку в ближайшие минуты вместе с Бруно Марсом. Услышим I Just Might и Post Malone тоже здесь. Cold через пару минут.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, УГРН 117-547-608-0900.
5: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11. Телефон 261-00-25. 261-00-25.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба во Владивостоке. 242-20-20.

Мистер Диджей поставит нам много классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Маранди, Save Me. Purple Disco Machine, All My Life. Fast Boy тоже здесь. This Feeling. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Если каждый день платить, платить, платить, платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.

0: проще. Это певица Ёлка на Европе Плюс. Недавно, кстати, приходила в гости к бригаде У, если кто-то пропустил. Можно посмотреть, как это было у нас на сайте. Полная видеоверсия есть. europaplus.ru. Заходите, проще некуда. Так что welcome. Все там найдется. Пока же тоже не будем усложнять. Слушаем лучшие хиты без остановок. Впереди у нас Ivy David Guetta, Supernova Love и дождемся Медузы Don't Wanna Go Home. Совсем скоро.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
6: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
7: Сам бери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
9: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
10: «Джонни». Большой сольный концерт во Владивостоке. 27 мая. «Фетисов-арена». Билеты уже в продаже. 12+.
11: Медицинская реабилитация, переобучение и трудоустройство, спорт, санатории, юридическая поддержка и открытие бизнеса. Приморье заботится о своих героях. Получить информацию о мерах поддержки можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100 301.
12: Больше хитов, больше музыки.
13: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: итальянское трио «Медуза» на Европе Плюс «I don't wanna go home». Да, ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Домой идти, конечно, не хочется, погода отличная, так что если у кого-то получается погулять сегодня, вам везет, конечно же. Ну, а у нас получается ставить вам лучшую музыку. Впереди Дамиана Дэвид, услышим «Next Summer» и дождемся Мотен. Намек на нас совсем скоро.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
5: Рэми всегда выгодна.
6: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид-рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей.
7: ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
8: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
9: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
10: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
11: Вы когда-нибудь замирали под брызгами шкотовских и беневских каскадов или слушали гул водопада Берендей? Водный фонд нашего края – это наше сокровище. Водоохранная зона – это полоса земли вдоль берега, которая работает как природный фильтр. Растительность здесь удерживает почву от размыва и очищает стоки. Если мы паркуем машины у самой воды или оставляем мусор на берегах водопадов, химия и органика попадают напрямую в поток.

0: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Это нон-стоп. С нами в это время Леони Калм-Скотт. Stay. Кендрик Ламар и Сиза. Лютер. Классный хит от Уикенда. Blinding Lights. И много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
1: В ленте.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Уже в кино. Я больше не дерусь.
18: Что ты за трус такой?
17: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
18: Какой план?
17: Разбить ему морду.
18: Хороший план.
17: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
19: Категория 18+.
1: Дальше только хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! Во Владивостоке 7 вечера.
2: Европа Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Для детей старше 12 лет.
4: С новостями Артем Грачев. Артем, привет!
5: Всем привет! Трамп анонсировал вывод судов из Ормузского пролива. В Подмосковье перевернулся катамаран с 12 пассажирами. Женщина в США натравила на полицейских пчел, спасая друга от выселения. Подробности далее. Дональд Трамп анонсировал вывод судов, застрявших в Ормузском проливе. Как сообщают РИА Новости, соответствующую операцию под названием «Свобода» проведут в понедельник утром по времени Ближнего Востока. Включать она будет, по словам американского лидера, эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования и 15 тысяч военных. При этом Тегеран предостерег США от такой операции. Вмешательство будет считаться нарушением режима прекращения огня, заявили в Тегеране. В Красногорске на Москве-реке перевернулся катамаран с 12 пассажирами, 7 детьми и 5 взрослыми. Как сообщает РБК, в результате происшествия никто не погиб, все пассажиры находились в спасательных жилетах. На место отправлены спасатели и сотрудники скорой помощи. В настоящее время прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с инцидентом. Причиной переворота предположительно мог стать перевес судна. Капитан взял на борт больше разрешенного количества людей. Пенсионерка из Приморья из-за мошенников лишилась 2 миллионов рублей. Как сообщает Примамедиа, на стационарный телефон 78-летней жительницы Харольского округа поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником военной прокуратуры. Он сообщил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на перевод средств в недружественную.

иную страну, после чего мошенник предложил спасти сбережения, снять их со счета и передать доверенному лицу для декларирования. Поверив звонившему, женщина подала заявку в банк и обналичила 2 миллиона рублей. В течение нескольких дней она поддерживала связь с аферистами, которые убедили передать деньги курьеру. Только после этого, по совету дочери, пенсионерка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан курьер, получивший деньги, 20-летняя девушка из Челябинской области. Она помещена под стражу в Кирове. В США женщина натравила на полицейских пчел в попытке спасти друга от выселения. Как сообщает Лента.ру, стражи порядка прибыли к дому 80-летнего мужчины, чтобы выселить его из-за долгов и оформить официальные документы. В этот момент 59-летняя Ребекка Вудс, которая занимается разведением пчел, прибыла туда же на своем внедорожнике, груженном ульями. Надев защитный костюм, она начала открывать крышки ульев прямо перед полицейскими. Разъяренные пчелы облепили стражи порядка, жали их в голову и лицо. Одному из офицеров потребовалась госпитализация из-за множественных укусов. Тем не менее, полицейские все же завершили начатое, а дом был потерян. Пчеловодку признали виновной по 6 пунктам обвинения, в том числе в нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев, и приговорили к 6 месяцам тюремного заключения. Во Владивостоке сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. На этом у меня все. Всего вам доброго.

0: Если нравится, не забудьте поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Все там началось по новой, так что до пятницы есть время, чтобы проголосовать. europaplus.ru. Заходите, пока же послушаем песню, которая уверенно продвигается сейчас в направлении вершины нашего Еврохита. Это BTS, Swim и Алекс Уоррен. Совсем скоро Fever Dream на Европе Плюс.
1: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Бить тебе день ко мне так.
1: Зони. Большой сольный концерт во Владивостоке. 27 мая. Фетисов Арена. Билеты уже в продаже. 12+.
8: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
9: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
10: Рэми всегда выгодна.
11: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Надя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

BTS на Европе Плюс и Swim. Ну, открывать купальный сезон пока еще рановато, наверное, хотя с учетом теплой погоды, которая нам обещает в ближайшие дни, все вполне возможно. Так что будем прогревать обстановку и горячими хитами тоже. Впереди у нас Yearbox, слышим Graceland.

0: через пару минут суперхит от Sombra 12 to 12. Дождемся.
1: Реклама. Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
2: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
3: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
4: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011. Приморье. Гены единства. Разные корни, одна земля.
5: Вы слышали о людях, которые спустя десятилетия жизни в Латинской Америке вернулись в Приморскую тайгу? Это наши соотечественники-старообрядцы, чья история – пример невероятной любви к родине и верности своим принципам. Вернувшись из Бразилии и Боливии в отдаленные районы Приморья, староверы начали все с нуля. Их трудолюбие – это не просто способ выживания, а глубокая духовная ценность. Они не ищут конфликтов и не навязывают свой образ жизни, доказывая, истинная вера проявляется в созидании и уважении к законам земли, которая их приняла. Радикализм и экстремизм часто питаются агрессией к тем, кто живет иначе. Но пример старообрядцев учит нас обратному – терпимости. Мы можем носить разную одежду и молиться по-разному, но если мы вместе честно трудимся на благо нашего края, мы – одна большая семья.
4: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
3: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Ярбокс на Европе Плюс, такой бодрящий трек Graceland. Ну, если нужно побольше бодрящих танцевальных хитов, всегда можно зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence, Top Club Chart. В любое время welcome, заходите. Пока же движемся к финалу часа вместе с Алекс Кёберн, услышим Under и Кайли Миног, тоже с нами. Light Camera Action совсем скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели

0: мир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
1: в отпуск!
0: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
1: А мы скоро вернемся.
0: «Майская У» на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Это волшебное дерево.
9: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
0: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Wonder, красивый вокал от Алекс Хэбберн в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже красиво, не скучно. Много классных хитов будем заряжать в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем хорошего дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Тем временем во Владивостоке 8 часов вечера.
3: Европа Плюс.
4: С новостями Артем Грачев. Артем, привет.
5: Всем привет. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК. Генетические данные россиян разрешат передавать за пределы страны. Динозавры легко адаптировались к холодам в Сибири. Подробности далее. Объединенные Арабские Эмираты вслед за ОПЕК и ОПЕК+, покинули состав Организации арабских стран-экспортеров нефти, ОПЕК. Как сообщает РБК, со ссылкой на власти страны, решение принято из-за несогласия с квотами на добычу. Эмираты намерены увеличивать добычу с учетом спроса и рыночной конъюнктуры. Напомним, основной целью ОПЕК является реализация совместных проектов нефтяной отрасли арабских стран. В Министерстве энергетики Эмиратов также отметили, что в связи с закрытием Ормузского пролива выход страны из организации не окажет существенного влияния на рынок и цену. Федеральное медико-биологическое агентство России подготовило проект о правилах передачи генетических данных граждан за пределы страны. Об этом сообщают РИА Новости. Согласно документу, для передачи данных предлагаются разные режимы, не требующие специальных разрешений, разрешительный и уведомительный. Данные можно будет передавать без согласования и разрешения, если это нужно для оказания медицинской помощи конкретному пациенту. Также предусмотрена возможность передачи генетических данных в целях международного научного сотрудничества, в том числе для публикации результатов научных исследований. В Приморье усилили меры по борьбе с пожарами. Как сообщает МКРО, группировку краевых огнеборцев увеличили до 300 человек. Дополнительные силы направят в районы, где до сих пор держится высокий класс опасности. Самая напряженная обстановка, по словам экспертов, сохраняется в Ханкайском, где полыхают 2 гектара полей, и Партизанском округах. На их территории уже сформированы оперативные штабы под управлением глав муниципалитетов. Их цель – максимально быстро ликвидировать возгорания и минимизировать возникновение новых. Предполагается, что высокий класс пожарной опасности в лесах сохранится до 5 мая. Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о том, что динозаврам было проще адаптироваться к холодам в Сибири и Китае. Об этом сообщает Planet Today. Как отметили исследователи, древние животные стали покорителями Земли не только благодаря своей силе и выносливости. Этой экспансии способствовал арктический холод, вулканические зимы и гигантский суперконтинент Пангея. Ранее было принято считать, что часть Китая была отдельным континентальным блоком. Согласно последним геологическим данным, полученным на северо-западе Китая, 2 древних континентальных блока входили в общую систему Пангеи и соединялись с сибирской платформой, и на этой территории могли существовать ледники. Вулканические зимы и резкое похолодание привели к массовому вымиранию животных, которые не сумели приспособиться к изменяющимся условиям. А динозавры, что обитали в приполярных зонах на территории современной Сибири и Китая, уже жили в условиях контрастного климата, поэтому им было проще адаптироваться. У части таких гигантов появился перьевой покров, чтобы лучше сохранять тепло. Во Владивостоке сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. На этом у меня все. Всего вам доброго.
1: Европа Плюс.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Али Фарбен на Европе Плюс и Body Talk. 13 часов и 20 минут в Москве. Всем привет. Наслаждаемся теплым майским понедельником под горячие хиты. В этом часе, кстати, еще сыграем в кинокайф. Будем разыгрывать пригласительные на новый фильм «Опасные отношения». Так что попробуйте поучаствовать, может, повезет. Пока же продвигаемся вместе с David Thames, услышим Rain Dance. И через пару минут здесь David Guetta и One Republic. I Don't Wanna Wait на Европе Плюс.
1: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
2: Хотите рассказать о вашем бизнесе всем? М-сервис. С нами люди о вас услышат. Создание рекламных аудиороликов о вас. Вещание в популярных торговых центрах и супермаркетах края. М-сервис. О вашем бизнесе простыми словами. 208-0101.
3: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
4: Рекламная служба во Владивостоке 242-2020.

0: Дэвид Дэнс на Европе Плюс, расслабляющая вещица Rain Dance. Ну, как еще можно расслабиться, отдохнуть, приятно провести время, сейчас узнаем в рубрике «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Марат Бекметов уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел российский мультфильм «Грузовички». Герои фильма сразу делятся на два лагеря – жители «Карбюратор-Сити» и жители «Котлована». Желтый грузовичок Саня вынужден всю жизнь трудиться в карьере вместе с родителями. Он уверен, это не просто работа, а предназначение. И так продолжается изо дня в день, пока он не знакомится с очаровательной поливальной машиной «Джули» и с Ником, городским грузовиком-блогером. Авторы картины уверены, что запуск грузовичков – это начало большой франшизы, и зрители ждет целая вселенная анимационных персонажей. В музее Москвы работает выставка «Новый год в старом Пекине». Это проект о традициях встречи главного праздника в Поднебесной. Экспозиция разделена на три части – подготовка, встреча и празднование. Каждый раздел знакомит с обычаями Северного Китая, уборкой дома, приготовлением праздничной каши, запуском фонариков, пекинской оперой, шествиями львов и драконов. Увидите, как праздник отражался в искусстве разных эпох – от терракотовых статуэток Танской империи до современных работ из Поднебесной, включая новогодние «Няньхуа» – китайские лубочные картины, иллюстрирующие все этапы торжества. В театре Вахтангова дают «Обещание на рассвете». В основе сюжета автобиографическая книга Ромена Гари. Жизнь писателя подобна захватывающему приключенческому роману. Родился в Вильнюсе накануне Первой мировой войны. Вместе с матерью перебрался в Ниццу, служил в авиации, стал генконсулом Франции, кавалером Ордена Почетного Легиона. Гари – единственный писатель, дважды удостоенный престижной Гонкуровской премии. Любовь матери не раз спасала жизнь сыну, ее вера помогла стать ему известным писателем, достойным человеком, но принесла и немало страданий. Начало спектакля в 7 вечера. В Москве до конца этой недели проходит большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, включающая национальные блюда и товары из 8 федеральных округов, народное творчество, национальные игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля расположена на Тверском бульваре. Гости попробуют редкие региональные блюда и узнают секреты их приготовления. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Кинокайф на Европе плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, сейчас кого-то из вас порадуем пригласительными в кино на наш Кинокайф, спецпоказ триллера «Опасные

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, сходить в кино всегда приятно, особенно бесплатно, выиграв пригласительные в Кинокайфе на Европе Плюс. Новый триллер «Опасные отношения» будем совсем скоро смотреть. И вот свои места в зале сейчас займет Никита из Москвы. Никита, привет.
5: Привет, привет.
4: Ну что, я так понимаю, на триллеры ты ходить не боишься, поэтому я готов тебе подарить пару пригласительных. Давай правильный ответ озвучим. По мотивам какого фильма была снята... Да-да, Никит, по мотивам какого фильма была снята картина «Опасные отношения»? Какой вариант ответа?
5: Второй вариант, второй правильный был.
4: Да, норвежский фильм «Поездка», все верно. Я тебя поэтому поздравляю. Вот и...
5: Спасибо большое, ура!
4: 13 мая в кинотеатре «Ковровый 17 авиапарк» будем смотреть с тобой кино. Два пригласительных у тебя. Увидимся, счастливо, пока.
5: Спасибо, спасибо, слушайте «Европа Плюс».
4: Завтра мы продолжим «Кинокайф», так что будьте готовы. Кто хочет поучаствовать, подключайтесь завтра. Ну, можно в любой момент еще поучаствовать у нас на сайте europaplus.ru.

0: На Европе Плюс Broken Heart украсили очередным классным треком этот майский понедельник. До финала часа будем продвигаться тоже очень хитово. Нелли Келли Роллинс с нами, Дилемма, и дождемся Rehab и Sophie and the Giants All Night совсем скоро. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега в зависимости от того, что...

0: поступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Уже в кино.
2: Я больше не дерусь.
3: Что ты за трус такой?
1: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
4: Какой план?
2: Разбить ему морду.
4: Хороший план.
1: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Нелли Келли Роланд в финале часа на Европе Плюс. Красиво, да, завершаем этот чат.
1: Дилемма. Безумно
0: красиво. Incredible. Дальше еще больше классных хитов поставит Алекс Мануилов.
1: Да, впереди у нас хорошего дня, Саш. Впереди у нас Зейн, да, и Фомимер. Впрочем, высокое второе место сейчас в Еврохит Топ 40.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! Во Владивостоке 9 вечера.

быть, не затейливо, но цепляюще. Мне кажется, из той категории хитов, которым проникаешься, может быть, не сразу, а потом со второго, с третьего и так далее прослушивания. Кушерли Солтан, Европис Джамайкен или еще проще, в скобочках, Бам-Бам. Трек, который уже засветился в некоторых чартах, причем на самых высоких позициях. Теперь ждем в нашем Еврохит Топ 40. Ну, ближе лето, больше летних хитов в чарте. По-моему, все логично, все закономерно. Всем привет, отличного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а на подходе Эбен. Впереди Maroon 5. Будет обязательно Ava Max.

0: И Rexha и Faceless, а вот именно сэмпл их хита «Insomnia» мы слышим в этом треке. Bibi Rexha, между прочим, 3 года вела переговоры, чтобы использовать «Insomnia», а Би, она достигла своего, добилась результата положительного, в отличие от многих других артистов, которым Faceless так и не дали разрешения. А, и, кстати говоря, New Religion сейчас №1 у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. До пятницы будет именно так и никак иначе.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

0: не пройдет мимо, услышим Vertigo. И только они составят эту компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Тем временем во Владивостоке 10 часов вечера.

Но справедлив Ваня Дмитриенко на Европе плюс. Всем привет и отличного понедельника. Сегодня 4 мая. Кто-то еще на майских каникулах, кто-то уже на работе вместе, но в любом случае мы вместе, и это здорово. А вот на горизонте уже именно они, так, член ЦРа Миша Миллер, это Алан Уокер, Адам Ламберт. Адам Ламберт, оценив его на вокальные дюжины данные в 4 октавы, не просто цифра с потолка, а бы кого, как ты понимаешь, вокалистом группы Queen не возьмут. Это факт.

очень милая, очень симпатичная история под названием «Stay» на Европе плюс Леон и Калум Скотт. Ну а чуть позже новый хит от примерного семьянина и артиста образцов показательного поведения. Впереди он, Алекс Уоррен. Ждем на Европе плюс «Fever Dreams».

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. И уже в самые ближайшие ждем слов и Энди Джайнс. Сказали, как отрезали. Shut up and dance. Калвин Харрис, Джон Ньюман. Артисты, профессионалы экстра-класса. Впереди Blame. Blame out on the night. Брак Секстен и дебютный сингл Paid to Exist. И только они с нами в следующие 30 минут здесь на

Европа. Плюс.

большим количеством людей, и диджеинг для этого оказался самым лучшим способом. Beautiful Places на Европе Плюс Тиесто. 16:20 в Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. Всем отличного понедельника. Идем дальше. Идем только вперед.

I Can't Wait на Европе с Бобсом Клара Кайзен. Трек с такой вот нескрываемой позитивной составляющей. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Post Malone, Pink и новый очень классный хит от Teddy Swims. Ждем в ближайшие минуты Mr. Know It All. Disco X on.

0: Just Mind на Европе плюс Bruno Mars. 12 недель у нас в Еврохит топ 40. Сейчас 6 место. Хотя еще совсем недавно Bruno был выше всех. Да, он ушел с вершины, но обещал вернуться. Возможно, кстати, уже в эту пятницу. Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще.
1: Может, проще. Надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1 Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Крейзи состояние. Мы подходим к финалу этого часа вместе с Нарс Баклей на Европе Плюс. А в начале часа следующего нас уже ждет Фастбой. Впереди This Feeling.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Во Владивостоке полночь.
3: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Приветствую, Игорь.
4: Алекс, привет. Всем добрый вечер. Правительство спишет 21 региону задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мера коснется Удмуртской и Чувашской республик, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского и Хабаровского краев, а также еще 12 областей Еврейской автономной области. Списание высвободит средства в региональных бюджетах на инженерные работы, модернизацию ЖКХ и мастер-план городов. Юристы напомнили, за что могут оштрафовать владельцев собак в городе. За отказ убирать за питомцами или выгул без поводка и намордника во дворе сумма штрафа составит от 500 до 3000 рублей. За самовыгул в подъезде или лифте от 1,5 до 3000, за громкий лай и антисанитарию в квартире от 500 до 1000 рублей. А если это нанесло вред здоровью людей, до 30 тысяч. Жаловаться специалисты советуют в управляющую компанию, полицию или Роспотребнадзор. Про Пакмана снимут новый мультсериал. Первый эпизод выйдет уже 22 мая. Новые серии будут появляться каждый месяц. Проект приурочен к 46-летию легендарной аркадной игры, которая вышла в 1980 году. По сюжету Пакман покидает родную деревню и переезжает в неоновый мегаполис Нью-Пак-Сити. И на этом пока все. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Манула. Всем отличного вечера.
1: Star News на Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Star News. Мадонна признала, что была в восторге от неожиданного выхода на сцену Коачелла вместе с Сабриной Карпентер. Певицы исполнили «Walk Like a Prayer» и новую песню «Bring Your Love» из грядущего альбома «Поп-королевы» — альбома «Confessions 2». Сама Мадонна назвала этот момент историческим. Участник BTS Чонгук признался, что пока не чувствует себя поп-звездой, несмотря на мировой успех. Чонгук хочет идти дальше и расти творчески дальше, а также он планирует подтянуть свой английский, чтобы однажды ощутить себя настоящей звездой. Он также подчеркнул, что не склонен перегружать себя проблемами и просто получает удовольствие от жизни. Карди Би чуть было не отменила концерт в Атланте из-за грубости персонала арены. Певица заявила, что за 35 шоу-тура не сталкивалась с таким отношением. Позже она, конечно, вышла на сцену, но призвала сотрудников не злоупотреблять своими полномочиями. А в соцсетях Карди добавила, что устала от публичных конфликтов. Цитата. «Я и есть драма, даже когда стараюсь ее избежать». Westlife выпустили новый сингл «Your Love Amazes Me» в честь 25-летия группы. Песня войдет в сборник 25 The Ultimate Collection, куда также вошел трек с Эдом Широном. А осенью Westlife собираются отправиться в юбилейный мировой тур с 13 концертами в Дублине и гастролями по Европе. Фанаты группы замерли в трепетном ожидании предстоящих шоу своих кумиров. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

взрослевшая, возмужавшая BTS с хитом Swim с их нового альбома, который вышел 20 марта. Ну, свежачок. Longplay уже стал номером один от Австралии до Бельгии, от Новой Зеландии до родной для BTS Южной Кореи. 17:21 в Москве. Это Европа Плюс. И я Алекс Мануйлов. Всем легкого понедельника под лучшие хиты.

говоря, вот ямайское настроение. Сразу представляешь себя где-то вот в другой части света за тысячи километров. Jamaican или просто бам-бам. Не знаю, мне кажется, бам-бам даже больше подходит. Хотя это название стоит в скобочках. Jamaican бам-бам на Европе плюс Хрюшель и Солто. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон, Two Colors, Али Фарбен и его Body Talk на подходе. Но сначала...

0: итог на Европе Плюс, 17.50 по московскому времени. Да, до конца часа остается несколько минут. Никакой тишины, разумеется, у нас не намечается. И буквально через парочку минут с нами уже Майли Сайрус. Ждем End of the World. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Save the Night на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, понедельник вечера набирает обороты. Ну а где-то на Дальнем Востоке уже и ночь. Но тем не менее, мы вместе с лучшими хитами. Не пропусти свой любимый. Возможно, он будет уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: сверим часы во Владивостоке. Час ночи. Европа плюс.
1: Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас, Игорь, привет, рассказывай, что нового.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. Назначен новый в Рио Дагестана. Специалисты рассказали, кто попал в зону риска телефонных мошенников в мае, и АвтоВАЗ повысил продажи своих автомобилей. Подробности далее. Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Напомню, что ранее ушел в отставку Сергей Меликов по собственному желанию. Кандидатуру председателя Верховного Суда Республики на пост главы предложили представители региона. Президент охарактеризовал Щукина как порядочного, честного и принципиального человека, отметив, что ему удается работать бесконфликтно. Экс-кандидат в главы Магомед Рамазанов станет премьер-министром Дагестана. Меликов, по словам Путина, переходит на другую работу. Его заслуги учтут в дальнейшей карьере. Специалисты рассказали, кто попал в зону риска телефонных мошенников в мае. За первые три дня этого месяца мошенники пытались совершить почти 75 миллионов звонков. Пик пришелся на 1 мая. Главной целью стали люди от 35 до 44 лет, наиболее экономически активное население, сообщили аналитики. Чаще всего злоумышленники предлагали горячие туры и благоустройство дач. Более 17% звонков пришлось на Москву, около 7% на Краснодар, 6% на Петербург. А в Вологде женщине пытались дозвониться более 3500 раз. ИИ-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Инструмент помогает ученикам лучше усваивать математику, английский язык, физику и информатику. Программа анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. По словам заммэра Анастасии Раковой, подобные технологии помогают сделать обучение более персонализированным. Благодаря сервису ученики уже смогли решить более 66 миллионов задач. АвтоВАЗ в апреле существенно повысил продажи. Всего продано более 31 тысячи автомобилей. Это на 12% больше, чем в марте, и на 4% больше, чем в апреле прошлого года. Лидером продаж остается «Лада Гранта». Почти 11,5 тысяч машин. Продажи «Веста» выросли на 30% до 6 тысяч автомобилей. Новая модель «Искра» впервые превысила 3 тысячи штук в месяц. Двое россиян получили в Китае награду «Лучший турист за спасение утопающего». Церемония прошла в Санье с участием официальных лиц. После того, как Павел и Александр помогли человеку, видео разлетелось по соцсетям и собрало множество положительных откликов. Павел назвал свой поступок совершенно естественным для человека в опасной ситуации. Администрация города пообещала и дальше поощрять подобные добрые дела. И я расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки. Всем отличного вечера.

Такое музыкальное продолжение. Ну, думаю, что дедушки Озон, дядя Акчент и Маранди только рады новой румынской волне. Broken Heart только что для всех, кто вечер понедельника проводит с радиостанцией номер один в России. Здрасте, это Фомин. Ну, я сегодня буду поблизости где-то до полуночи. Естественно, только с лучшей мировой поп-музыкой, отличным настроением и классной погодой. По крайней мере, в Москве точно. Сегодня, ну, просто лето. 26, по-моему, за окном. Надеюсь, что в твоем городе тоже с погодой все в порядке. Ну, и даю 100% гарантию, что с музыкой точно все в порядке. Что слушать? Мохамби и Hello, прежде Yardbox, суперхит Graceland.

0: Ребята из Италии прямо сейчас на Европе Плюс, если точнее, Лука де Григорио, Маттео Витали и Симона Джанни. Только что вместе они «Медуза» и классный трек «Don't Wanna Go Home». Ну что, я думаю, что на этом музыкальная музыка, точнее, танцевальная музыка не закончится, а музыки будет еще все больше и больше, потому что мы с вами уже, ну, наверное, приблизились к тому, что рабочий день для многих завершен. Если нет, обещаю помочь музыкально. Если завершен, обещаю помочь также музыкально. Впереди Джоэл Кори, Рэй и Дэвид Гетта, услышим «Bad», но прежде Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Enya, Teeny, We Pray. Супер-хит, который пропускать ни в коем случае не нужно.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: ее можно узнать по голосу Мари Краймбери на Европе Плюс прямо сейчас. Ее давай не ждать, но подождать, если тебе хочется услышать еще больше хитов и еще больше музыки, точно придется. Буквально через пару минут до финала этого часа супер классный трек. Ну, мне кажется, практически икона Евроденса — это Denzel и его You Spin Me Round. Но прежде Сабрина Карпентер, которая добралась до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40 «Эспрессо». Оставайся с нами, это Европа Плюс. Идем вперед. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: что, яркий представитель евроденса в финале этого часа на Европе Плюс — это Denzel и его You Spin Me Round. Впереди много хитов и будет совершенно другая музыка, которая тебе точно понравится. В общем, в новом часе для себя каждый кто-нибудь точно подберет что-нибудь хорошее, приятное. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке уже 2 часа.
1: Европа Плюс.
0: Час распечатаем новостями. Игорь Акулов уже в студии. А Игорь, привет.
3: Костя, привет. Всем добрый вечер. Вступили в действие новые правила обслуживания на АЗС. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. И о том, как посетить финскую сауну, не вставая с дивана, подробности далее. В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены собственника квартиры. Сведения о переходе права из ЕГРН предлагают направить в ГИС ЖКХ, оттуда управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Прежнего и нового владельца будут уведомлять через госуслуги. В спорных случаях, таких как арест или долевая собственность, сохранится ручная корректировка. Авторы уверены, что это снизит число ошибочных начислений и судебных споров. С 1 мая в России заработали новые правила обслуживания на

ЗС за несоблюдение 5 требований могут отказать в заправке. Наличные теперь принимают только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как бак наполнен, не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник не включит подачу топлива без чека. На территории станции теперь запрещено говорить по телефону, не глушить двигатель и оставлять двери открытыми. А топливо теперь разрешено заливать только в сертифицированные канистры. Минпромторг не ждет спада предложений компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта. С 27 мая в Россию нельзя будет ввозить технику и комплектующие ряда зарубежных брендов из недружественных стран. В ведомстве заявили, что аналогичные товары в достаточном объеме уже производят российские компании. Исключение не повлияет на ассортимент на внутреннем рынке, но повысит спрос на отечественную электронику. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. В Общественной палате предложили чаще проводить занятия для младшеклассников на свежем воздухе. Депутаты отметили, что полностью переносить учебу на улицу нецелесообразно. Оптимально 1-2 урока в мае и сентябре по окружающему миру, истории или ОБЖ. Врачи подтверждают, на открытом воздухе дети лучше концентрируются и легче адаптируются к школе. Финские инженеры создали виртуальную сауну с помощью VR-очков и куртки с термоэлементами. Пользователь с ковшом в руках плескает воду на камни, в симуляторе появляется пар, а в рукавах нагреватели последовательно включаются до 45 градусов, создавая ощущение волны пара. Контрастный душ охлаждает элементы до 25 градусов, а вибромоторы имитируют поток воды. Разработчики в этом видят применение технологий в виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений на расстоянии. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар на завтра торгуется на отметке 75 рублей 44 копейки. Евро на отметке 88 рублей и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин и больше хитов, больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты. Всем хорошего вечера. Субтитры

На секундочку, это первая строчка авторитетного Еврохита в 40. 5 недель потребовалось этому дуэту добраться до нашей вершины Еврохита. Биберекса, Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в общем, счетчики по нулям, неделя новая, а значит, можно и нужно поддерживать своих любимчиков. И если Биберекса с Fightless у тебя лавки, конечно же, поддержи их. Европаплюс.ру и, конечно же, не забудь в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Да, в общем, любимые треки обязательно поддерживай, голосуй за них. Ну, а я тебя поддержу далее отличным треком Dave & Tams Rain Dance.

0: знаю, когда. Я рад возвращению этого парня в эфир Европа Плюс. Тиесто и Брена Грейс прямо сейчас для всех, кто со мной. Beautiful Places. Действительно, прекрасное место, отличная музыка. Тиесто возвращается к своим корням, и это слушать просто одно удовольствие. Ну а дальше из удовольствий. Super Monkeys. Послушаем Амстердам, Билли Айлиш, ее Birds of a Feather. Ну и классный трек, который также далеко не последний в главном чарте страны Еврохит Топ 40. Это Offenbach. Miles Away уже скоро.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: Погнали вперед, на очереди классная музыка. Я все приготовил, тебе осталось только послушать и получить удовольствие. Что из удовольствий? Ну, свежий трек, красивый трек, невероятно классный трек, стильный трек от Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Раньше еще один стиляга, The Weeknd и Call Out Your Name. Ну и Зейн обязательно появится. Человек, с чего вокала начиналась ну, практически каждая песня группы One Direction. Зейн и Die For Me. И эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Будь с нами.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется... С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
5: А мы скоро вернемся.
3: «Майское У» на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! А во Владивостоке 3 часа ночи.

now. I used to dream about this. Never thought.

Один из лучших треков, который появился у нас в последнее время, это Терри Свимс. Я рад, что этот парень вновь вернулся в наш эфир с таким красивым, мелодичным звучанием. Мистер Know It All для всех, кто слышит меня в данное мгновение. Это Фомин. Приветствую всех, каждого. Надеюсь, что рабочий понедельник пролетел. Надеюсь, что пролетел легко и непринужденно. Ну и желаю, чтобы завтрашний вторник был таким же классным. Ну и в плане погоды он точно будет классным, потому что синоптики в Москве обещают аж 25 градусов завтра. Надеюсь, в твоем городе тоже погода радует. Ну и радует музыка. Sam Feld, Ox. Послушаем My Heart Goes. Но прежде Stromae, Tuslimem вместе с Evan. Hollow.

мод на Европе Плюс. Человек, который неоднократно бывал у нас в студии, бывал за акустикой, бывал просто в гостях. Ну, в общем, это всегда было приятно. И даже на живом завтраке с бригадой выступал. Мод «Намек на нас» для нас. Ну и далее для нас, опять же, Tokyo Hotel и California Nights. Но прежде «Fall» и «Something New». Оставайся.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Погнали. Впереди классная музыка. Например, Боб Синклар и Кайза. I can wait. Эвелон Рокстон и суперхит Vertigo. Ну и классный дэнс-трек от Сони Фадера. Think about us. И все это уже скоро здесь, на Европе+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А во Владивостоке уже 4:00.

называется «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас, столица 21.19. Привет всем, кто отдыхает. Надеюсь, что таких много. Вы отдыхаете вместе со мной, вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и уверен, вы получаете это музыкальное удовольствие. Ну, действительно, куда ж нам без удовольствия в майские праздники, да? Ну вот майские праздники для многих продолжаются, потому что бригада У, Rush ушли, так сказать, в небольшой майский отпуск, и появилась майская У у нас в эфире. И, естественно, завтра с утра пораньше именно это и Тимур Бодров помогут тебе проснуться с правильной ноги и в правильном настроении. Классные игры, крутые подарки, деньги, все, что так нужно с утра до еще начала рабочего дня, да, вот можно и подзаработать, можно и проснуться, можно и поиграть весело, ну, пообщаться, музыку классную послушать. В общем, все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а также в ближайшее время Blackpink и Jump, трек, который добрался до первой строчки нашего Еврохит ТОП-40.

0: очереди лучшая мировая поп-музыка, и я сейчас расскажу, кого ждать. Chapin Rowan и ее Good Like Babe. Раньше музыка другая, Brax XTN и Pay to Exist. I am paid to exist. Ну и моя любимая Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Как приятно, аж мурашки по коже пошли от этой песни. Оставайся с нами, послушай все.
1: Европа плюс. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Прямо сейчас. 22:18 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. И, естественно, мы с вами движемся в сторону вторника, который я лично рекомендую начинать вместе с майским ум. Тимур Бодров, игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, деньги. Это тоже возможно завтра с утра пораньше. Поэтому ни в коем случае этот момент не упусти, не прозевай. Ну а в ближайшее время не пропусти Оффенбах и суперхит Miles Away.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Итак, впереди 45 минут только музыки и ни одного лишнего слова. Обязательно услышим Magic и их Rude. Чуть ранее мной любимый трек, один из лучших этой весной, Тиесто, Бриэнна Грейс и Beautiful Places. Ну и один из лучших треков зимы. Это Post Malone, Cold. Заметили, да? Музыка абсолютно разная по звучанию, по настроению, по стилю, но вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся, ты для себя обязательно что-нибудь найдешь.
2: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

не ждать, Мари Краймбрери. Прямо сейчас, для всех, кто пока еще не спит, 23.19 на столичных. Это Фомин, и мы с вами все ближе и ближе ко вторнику. Ну, а второй рабочий должен быть горячим. Горячим, по крайней мере, в Москве. 26 обещают синоптики нам завтра. Поэтому можно завтра на работу в шортах, фактически. Да, не забудьте головные уборы. Вода обязательно при себе, потому что должно быть очень жарко. Ну и думаю, что во многих городах нашей необъятной с погодой тоже уже все в порядке, потому что май, потому что майские праздники, первая череда позади, впереди новый отдых, поэтому скоро мы с вами будем, ну, наслаждаться всеми этими плюсами и всей этой жарой. Ну а в ближайшее время предлагаю наслаждаться суперхитами, которые я приготовил. В 15 минут я уложил Терри Свимс и его Mr. Know It All, ну а также отличный трек от Рехаба и Пеликан «Лока-Лока».

0: у этого парня получается писать всегда такие проникновенные треки. Даже ума не приложу. Но каждый раз он выпускает то, что не проходит мимо наших ушей. Терри Свимс, его «Mr. Know It All» прямо сейчас на радиостанции номер один России. Этот трек обязательно стоит поддержать на нашем сайте europoplus.ru в разделе «Еврохит ТОП 40», потому что трек действительно классный. И я надеюсь, что до конца этой весны он все-таки доберется до первой строчки нашего хит-парада. На это время есть, ну и есть время на то, чтобы послушать в ближайшее время трек, который уже был на вершине. «Эбон Холлоу» скоро.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Будем слушать Флорайда и Whistle. Раньше Эвелин Роксон и его Vertigo. Ну а распечатаем новый час и новый день вместе с Sombr 12 to 12. Стиляжная и хитовая музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майское У» на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. В городе море 7 часов.
2: Европа Плюс. Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Для детей старше 12 лет.
1: Порция свежих новостей от Павла Раилка. Паша, доброе утро.
3: В этом выпуске в Туве ввели режим ЧС, вахту памяти несут во Владивостоке, Джефф Безос выставил на продажу свою гигантскую яхту. Подробности далее. В Туве из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалык. Как сообщает «Коммерсант», на этом фоне в регионе полностью запрещено посещение лесов. С начала сезона в Туве произошло 35 природных пожаров. В большинстве случаев их причиной стала человеческая неосторожность. Эстония начала крупные военные учения на границе с Россией. В местном Минобороны заявили, что задача маневров под названием «Весенний шторм» — отработать сценарий межгосударственного военного конфликта. В учениях задействовано более 12 тысяч военных из Эстонии, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Украины и других стран. 4 мая во Владивостоке дан торжественный старт гражданско-патриотической акции «Вахта памяти». Теперь каждый день вплоть до 9 мая курсанты, студенты и воспитанники детско-юношеских патриотических клубов будут нести почетный караул у Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОВ» и у Вечного огня памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как отметили в мэрии, эта акция не только дань памяти, но и возможность напомнить всем гражданам, как важно знать историю своей страны. В связи с подготовкой во Владивостоке и запуска салюта в честь 81-й годовщины Победы въезд на территорию муниципальной парковки, расположенной на Корабельной набережной 1, будет ограничен с 7 вечера 8 мая до конца суток 9 мая. Горожан просят заранее убрать транспорт с территории парковки. Как отметили в Центре организации дорожного движения Владивостока, после завершения салюта и наведения порядка парковка вновь откроется. Основатель Amazon Джефф Безос выставил на продажу свою яхту стоимостью в 500 миллионов долларов. В рублях это примерно 37 миллиардов. По словам Безоса, управлять судном оказалось слишком сложно и неудобно. Парусная яхта, о которой идет речь, является одним из крупнейших частных судов в мире. Ее эксплуатация обходится примерно в 30 миллионов долларов в год. Судно оснащено водометами для отпугивания пиратов, бассейном со стеклянным дном, несколькими джакузи и вертолетной площадкой. Доллар сегодня 75.44, за евро дают 88.27. Во Владивостоке переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный умеренный до сильного, сейчас за окном плюс 7, днем до 16 тепла. К этому часу у меня все, и у нас стартует «Бодрое утро».
2: «Бодрое утро» на Европе Плюс.
0: Будет Владивосток по будням.
1: Привет всем, Тёма Грачёв здесь. На часах 7.04, на дворе вторник. Сказочный день, особенно после понедельника. Но не только поэтому. Сказка сегодня и на календаре. Нынче у нас международный день принцесс. А принцесс своих любимых, классных, прекрасных надо радовать, удивлять, дарить им много позитива, бескрайнее количество хорошего настроения. Все это, надеюсь, с тобой, ну и заодно с твоими принцессами. Ну а твоя любимая радиостанция уже давно готова к такому повороту событий. У нее имеется в запасе безграничное количество горячих хитов, крутейшей музыки. Готовься, кстати, все это встречать. Через несколько минут лови головокружительное Vertigo от Avalon Rockstar, но в начале часа цифровое 12 to 12 от Sombra. Погнали! Всем шикарного бодрого утра!
2: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: рано встает.
1: В бодром утре, утре на Европе плюс.
2: Кто рано встает, тот хорошо живет. Согласись, когда ты встаешь ранним утром, а тут еще призы обалденные. Ну как тут не зажить прекрасно? Как тут не обрадоваться, а? Короче, что я тебя томлю? Давай лучше расскажу в деталях, что тебя ждет в ближайшем будущем. На часах 7.11, а примерно через часика-полтора, 8.40, состоится игра «Словарный запас». В ней разыграем сертификат на массаж в спа-хаус. Вау-вау, смотри, какой подгончик, а! Более того, еще раньше, в 8.10, принесем презент в твою постель. Зачитаем приятные слова, роскошные признания, ласковые приветы и невероятные поздравления. Все это закидывай на номер Европа плюс Владивосток в МАКС 914-722-1042. Ну и прямо сейчас новинка от Медузы, которая совсем не хочет домой. Представляешь, а? I don't wanna go home. Держи. И доброго тебе утра.
1: Бодрое утро на Европе плюс.

0: Попробовали на слух ртуть, Сядвани Дмитриенко. Вкусным, ты знаешь, и так приятно ушкам от таких вот баллад красочных. Ну, конечно, еще приятнее девушкам. Особенно девушке Ване, а не Пересиль. Но это уже их история. А у нас с тобой на Европе плюс Владивосток в 7.20 утра найдется история космических масштабов. Ну, например, гороскоп. Минут через 10 послушаем, будущее узнаем. Хотя, прежде всего, узнаем, что за жизнь у Purple Disco Machine и Magician с божественным хитом All My Life. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
7: Получить новую профессию легко. Более 200 перспективных направлений для переобучения доступны участникам СВО в Приморье. Подберем дело по душе специально для вас. Звоните 8 800 250 24 64.
8: Рекламная служба во Владивостоке 242 20 20.
9: Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер TU-25-007-37. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
10: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
11: Бодрое утро! Европа Плюс!

0: утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 7:30 во Владивостоке, на календаре 5 мая, вторник. Пора узнать, чего ждать сегодня от звезд. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. Весы, серьезно относитесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. День подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козерогам представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Всем отличного настроения и бодрого утра.
0: Гороскоп.
1: Пропустил? Лови через час на Европе+. Плюс.

0: симпатяшка Леони и стиляга Калум Скотт с вещицей Stay в 7.36 на Европе плюс Восток. Здесь нет заморочек с сюжетом, здесь просто легкая романтика, нежные эмоции. Ну что, что еще тут можно сказать? Да все и так понятно, речь о любви. Ну а дальше речь пойдет о сказке, о фэнтези и как с этим связано майское У. Жди подробностей в ближайшем будущем. Пока же зацени свежую работу Алекса Уоррена, связанную с лихорадочным сном. Fever Dream через несколько минут.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: По данным синоптиков, в столице Приморья сейчас +7, днем 14-16 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. Всем ясного неба и яркого дня.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама.
5: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк? Сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
7: Вы когда-нибудь задумывались, почему скалы в районе Шкотовских водопадов или на мысе Брюса напоминают гигантские карандаши, сложенные в пачки? Это базальтовые столбы, застывшие потоки лавы. Миллионы лет назад наше Приморье было зоной мощнейших извержений. Остывая, лава сжималась, образуя уникальные геометрические формы – вулканические плато. Состав этих пород определяет, какой лес вырастет сверху и насколько чистой будет вода в ключах. Но главная проблема сегодня – вандализм и потребительское отношение. Базальтовые карандаши легко обрушить, а надписи краской или попытки отколоть кусок на сувенир уничтожают облик, который создавался эпохами.
8: Инструкция.
7: Не карабкайтесь по разрушающимся базальтовым столбам. Это опасно для вас и губительно для рельефа. Забудьте о краске и надписях на камнях. Очистить пористый базальт невозможно, не повредив его структуру. Не берите сувениры. Не отбивайте куски базальта или друзы металлов от скал. Это разрушает природную геометрию объекта. Уважать вечность камня – это чисто по-нашему.
6: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
9: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020. 242-2020.
10: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Бодрое утро на Европе Плюс Владивосток.
1: 7.42 на часах. Слушай, а погнали вверх по волшебному дереву, а? А что? Что нам терять? Наоборот, можно только приобрести. В российский прокат при поддержке Европа Плюс выходит семейная фэнтези с Эндрю Гарфилдом, Клэр Фой и Ребеккой Фергюсон в главных ролях. Оно так и называется — «Вверх по волшебному дереву». Там-то все понятно. Дети героев находят потайной вход в волшебную страну и начинается приключение. Вопрос в том, хочешь ли ты получить нечто волшебное. Например, шикарный кинопроектор или конструктор Лего. Майская Ум дарит такую возможность. На этой неделе присылай правильный ответ в наше сообщество ВКонтакте и стань участником розыгрыша. Подробности этого же розыгрыша читай на сайте europaplus.ru. И удачи тебе, конечно. Ну а сейчас не хочу ждать, а просто возьму и как дам тебе послушать Давида Гетту и One Republic. Встречай, I don't wanna wait.
0: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: А ёлка-то, оказывается, поступила проще в 7.50 утра. Вот так вот, учись. Я вот лично обожаю упрощать себе жизнь. Встаю, например, пораньше, в 5 утра, и, знаешь, столько всего успеваю сделать, даже попасть на работу к 7. Прикинь, тебе желаю того же. Нет, конечно, если тебе на работу к 8 или к 9, то погоди, еще поспи немного. А лучше послушай что-нибудь нетленное. Например, вещицу Pump It от Black Eyed Peas и ремикс на Stumbling In на DJ Cyril. Совсем скоро на Европе Плюс Владивосток.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления «Открыть». «Открыть» предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Открыть».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
12: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
6: Категория 18+.
13: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Бодрое утро на Европе+.

0: Black Eyed Peas, хитом Pump It в конце часа. Когда-то трек мы слышали в фильмах серии «Такси». В первых трех в оригинале, без слов, в четвертом с текстом, а пятом... Но про пятый уже не хочется говорить. Лучше скажу про брак с XTM, которая ждет тебя через пару минут с шедевром «Paid to Exist».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в столице Приморья. Порция актуального от Павла Раилка. Паша, доброе утро.
2: В этом выпуске выборы главы Дагестана пройдут в сентябре. Во Владивостоке отключают отопление. Французские студенты добились снижения цен на обеды до 1 евро. Подробности далее. Проведение выборов главы Дагестана предварительно запланировано на сентябрь. Об этом РИА Новости сообщил председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров. Глава Дагестана избирается местными депутатами из числа кандидатур, представленных президентом. Ранее Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Меликова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана по указу президента назначен Федор Щукин. До этого он был верховным судьей республики. Перемирие объявляется 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщила Минобороны России. Соответствующее решение принял верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, говорится в сообщении. С 4 мая во Владивостоке официально завершается отопительный сезон. Батареи в домах горожан начали остывать, но не у всех. Отключение отопления – процесс постепенный. Отметим, что в этом году во Владивостоке сезон завершается раньше, чем в 25-м. Тогда это происходило с 8 мая, но позже, чем в 24-м. Тогда батареи начали отключать аж 24 апреля. В селе Черниговка широко отметили День пожарной охраны. С профессиональным праздником огнеборцев поздравила депутат Законодательного собрания Приморья Юлия Пак. «Ваше мужество, ежедневный и самоотверженный труд являются замечательным примером для молодежи. Доказывают, что как бы ни менялся наш мир, какие бы новые технологии ни придумывало человечество, профессия пожарного всегда будет притягивать людей особых, уверенных в себе, надежных, мужественных, способных рисковать собой ради спасения жизни других. Это очень уважаемый труд», подчеркнула Пак. В вузах Франции ввели комплексные обеды для студентов за 1 евро. Прежде льгота была доступна только тем, кто получает госстипендию. Теперь же поесть на 1 евро сможет любой. Этого долго добивались студенческие профсоюзы, и теперь правительство выделяет 50 миллионов евро на реализацию меры. Доллар сегодня

0: 75-44 евро, 88-27. Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Сейчас за окном плюс 7, днем до 16 тепла. К этому часу у меня все, и мы продолжаем «Бодрое утро».
1: «Бодрое утро» на Европе Плюс.
2: Будет Владивосток по будням.
3: Всем привет! 8 часов 4 минуты. Время коммуникации, контактов, диалогов, разговоров, обмена сообщениями. В общем, всего того, чего ждешь ты и твои близкие, друзья, родные и коллеги. В этот день тем более. На календаре, между прочим, 5 мая, Всемирный день общения. Вряд ли кто-то сейчас скажет, когда придумали этот праздник. Да это и не важно. Важно то, что праздник нужный, остро необходимый, доставляющий удовольствие ежедневно. И, кстати, президент Василь тоже практически ежедневный. Каждое буднее утро он ждет тебя с Максом. Европа плюс Владивосток 914-722-1042, чтобы ты своих близких поздравил, передал им привет или так пожелал удачного дня. В день общения надо обязательно все это сделать, так что бегом отправляй, закидывай приветы, ждем. Но в ближайшем будущем ждут тебя вещи ритмичные. Намек на нас от Мота и Paid to Exist от Drax XTN. А Тёма Грачев здесь. Всем хорошего, доброго утра.
1: Бодрое утро на Европе плюс.
4: Paid to exist.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: Бодрое утро на Европе Плюс.
2: Презент в постель.
3: 8:10 во Владивостоке. Настало время заняться приветами этим утром. Начнем с Руслана. Привет от него всем. Оля также шлет привет, желает доброго вторника. Слова добрые, кстати, и сегодня днем будем зачитывать. Владивосток онлайн тебя ждет в час дня. Отправляй приветы на номер Европы плюс Владивосток. Макс 914-722-1042. Ну а прямо сейчас крутую работу лови. Leave me alone от Freddie Again и Baby Kim.
1: Бодрое утро на Европе плюс.

0: Красивейшие места смогли описать нам Тиесто и Брена Грейс. Ну, скажу честно, аудиогиды, они просто огонь. И время заодно скоротали на часах 8.20. Пора теперь советы слушать. Мудрое, полезное, звездное гороскоп. Но лишь через 10 минут. Сначала ребята из Оффенбах прошвырнутся с тобой по своим интересным местам. Так что пошли наматывать мили на Европе плюс Восток с хитом Miles Away. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль. Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L, номер TU-25-00737. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Бодрое утро на Европе плюс.
1: Гороскоп.
2: 8:30 в столице Приморья, на дворе вторник, 5 мая. Давай-ка выясним, что за сюрпризы у нас от звезд. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козерогам представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, им стоит фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Всем доброго утра и удачного дня.
0: Гороскоп.
1: Лови через час на Европе+.

0: Боб Синклар и Кайза с хитом «I can't wait». Правильно, ждать нельзя, надо действовать, надо играть в словарный запас. На часах 8.33, а через несколько минут будем делать все, чтобы тебе было комфортно, тепло, нежно, с сертификатом «СПА-хаус» от компании «Метеовосток». Закидывай слово «СПА» на номер «Европы плюс Восток» в МАКС 914-722-1042. Будем играть с пятым. Напоминаю, слово «СПА» ловим в МАКС 914-722-1042. Пятый приславший попадет в игру.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: Синоптики сообщают, во Владивостоке сейчас плюс 8, днем 14-16 выше нуля. Переменная облачность и без осадков. Всем прекрасной погоды и бодрого утра.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама. Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Новости экономики Приморья на РБК Приморье. Смотри, читай, комментируй. 18+.
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
4: Реми всегда выгодно.
5: Вирусы обмана эволюционируют.
6: Твоя защита – знание.
7: Проект «Цифровой иммунитет».
6: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
8: Вложил все в крипту, хотел закрыть ипотеку, но остался ни с чем. Азарт – лучший помощник мошенника. Главная уловка – эффект упущенной выгоды. Только сегодня, завтра цена вырастет вдвое. Ваш иммунитет – правило 48 часов. Если предложение заманчиво, дайте себе 2 дня. За это время азарт утихнет, и вы сможете оценить риски. Помните, инвестиции – это марафон, а не спринт. Если у вас нет подушки безопасности на полгода жизни, любые рискованные вложения – это игра в рулетку с вашим будущим. Никогда не инвестируйте кредитные деньги или последние сбережения. Разделите капитал, 90% держите в надежных банках и только 10% в рискованных активах. Будьте хозяевами своих эмоций.
7: Проект «Цифровой иммунитет».
9: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
10: Бодрое утро на Европе+.

0: Словарный запас на Европе Плюс.
1: Партнер выпуска «Метеовосток». Широкий выбор кондиционеров различных марок по отличным ценам. Позвони 8 950 285 1281 и убедись. «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
2: 8.40 в столице Приморья. Пришло время СПА. Сертификат в СПА-хаус разыграем сейчас от компании «Метеовосток». И пятым у нас стал Рома. Рома, привет.
3: Привет, привет.
2: Расскажи мне о себе, чем занимаешься?
3: Еду на работу, вот привез девушку. Сейчас поеду к тебе.
2: Ну, такая вот обычная, стандартная, будничная жизнь. Ничего вроде такого яркого или наоборот, яркое уже есть?
3: Да, конечно, мы встретили новый день, живы, здоровы, все очень классно.
2: Ну, все, замечательно, хорошо. Все, замечательно. Тогда будем держать тебя в тонусе и дальше с помощью массажа. Предлагаю начать с языка, размять его, назвав 10 слов на тему, что у нас там по погоде нынче, весна. Давай-ка, 10 слов за 20 секунд на тему весна. Рома, время пошло.
3: Зелень, трава, деревья. Цветы, солнце, воздух теплый, настроение отличное, удача, веселье, здоровье, бодрое настроение,
2: ну, радость. Все, молодец, Роман, супер, справился, даже больше, чем нужно назвал. Вот я обожаю, когда люди такие находчивые, когда знают, что сказать, даже за 20 секунд. Сертификат твой.
3: Да я сразу все слова забыл.
2: Ну, в любом случае, сертификат твой, поздравляю тебя, молодец.
3: Спасибо, так просто.
2: Да, супер. Ну а всем, кто только собирается выиграть, скажу, ждем следующей игры. Она будет еще и не раз. Всем желаю успеха. Ну а сейчас держи успешного Тедди Свимса с потрясным Mr. Know It All.
1: Партнер выпуска — компания «Метеовосток». Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже. В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8 950 285 1281 и убедись.
4: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
0: Бодрое утро. Европа Плюс.

0: Rolling and Dance, Rain Dance, 8.50. Танец пусть и не зажигательный, зато чувственный, прям трогающий до глубины души. От таких хитов сердце бьется все чаще и чаще. Здорово. Здорово и то, что на Европе плюс Владивосток больше хитов, больше музыки. Как раз впереди ждет тебя Prayer in Sea от Лили Вуд и Робина Шульца, а еще раньше Don't Leave Kylie. Вот это прям сочная танцевалка от Тек Чен, Сера и Миша Миллер в ближайшем будущем.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности

0: мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-689-840. Город Москва.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Ленда. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирскан панель за 2025 год.
10: В Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: ремикс на Prayer NC от немецкого диджея Робина Шульца и французского поп-фолк дуэта Lilywood and the Prick. И дальше, ух ты, снова дуэт, ничего себе, ну уже российский. KDDK и Алекс Альта с великолепным One and Two после новостей.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Во Владивостоке 9 часов. Порции свежей информации, Павел Раилко. Паша, доброе утро.
2: В этом выпуске в Воронеже отменили парад Победы, новые камеры появятся на дорогах Владивостока, мужчины с высокими зарплатами стали чаще уходить в декрет. Подробности далее. В Воронеже не будут проводить парад Победы 9 мая по соображениям безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. При этом в каждом муниципалитете пройдут торжественные собрания, возложение венков и другие патриотические акции. Бессмертный полк состоится в Воронежской области в онлайн-формате. Администрация США намерена увеличить таможенные пошлины на импорт, несмотря на решение Верховного суда, который ранее признал это превышением полномочий. Об этом заявил Дональд Трамп. Мэрия Владивостока планирует оснастить автоматическими камерами фиксации нарушения ПДД еще несколько дорог в перечне 6 участков. Перекресток Корабельной набережной и Нижнепортовой, перекресток Русской и проспекта Столетия Владивостока, остановки Прапорщика Комарова, Калина Молла, Инструментальный завод, а также спуск по Всеволодосибирцево под эстакадой фуникулера. Судя по перечню документов, новые техсредства будут фиксировать сразу несколько нарушений, превышения скорости, поворот в неположенном месте, парковка под запрещающим знаком и так далее. На очередном заседании Думы города Владивостока было присвоено звание «Почетный гражданин города Владивостока» председателю Совета директоров Совкомфлота Сергею Франку, который внес большой вклад в развитие нашего города. В начале 90-х он участвовал в сложнейшей работе по переводе крупнейшей судоходной компании страны ДВМП на новые рыночные рельсы, способствовал созданию в МГУ имени Невельского уникального тренажера для подготовки специалистов для морского флота России, поддерживал развитие социальной инфраструктуры, включая строительство Дома культуры моряков. Сейчас Франк продвигает идею создания в Владивостоке морского музея. В России за последние годы кратно увеличилось число мужчин, берущих для себя отпуск по уходу за ребенком. Их доля выросла с 2 до 12,5%, а абсолютное число в 6-9 раз с 20 по 25 годы. Чаще всего мужчины оформляют декрет в Москве и Питере, Тюменской области и Татарстане. Кстати, взять отпуск по уходу за ребенком может не только мама и отец, но и бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Доллар сегодня 75.44, за евро дают 88.27. Во Владивостоке переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный, умеренный до сильного, сейчас за окном плюс 8, днем до 16 тепла. К этому часу у меня все, и мы продолжаем «Бодрое утро».
3: «Бодрое утро» на Европе Плюс.
4: Будет Владивосток по будням.
0: Всем доброго утра. 9.03 на часах. Нервишки шалить уже не должны. Обычно все самое трудное на работе наваливается на тебя с самого раннего утра, примерно часиков 8. Теперь же Тёма Грачёв предлагает тебе пошалить в другом смысле, в хорошем. Послушать больше хитов, больше музыки на любимой радиостанции. Заценить также чарт прелестный в Еврохит ТОП 40. И не просто прелестный, а еще и честный. Лайки, голоса твои он не накручивает никогда. Слушать наш главный хит-парад будем совсем скоро, но пока лови таких же честных Шона Пола и Дуа Липу с хитом No Lie, а также KDDK и Алекс Альта с уникальнейшей историей One and Two через пару мгновений. Всем отличного бодрого утра!
3: Бодрое утро на Европе Плюс!

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Еврохит ТОП-40.
2: 9.10 в столице Приморья. Пора затянуть тебя в круговорот хитов нашего чарта. Пробежимся по тройке. Третье место заняли Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан с вещицей Broken Strings. Лидерами стали Биби Рекса и Faithless с треком New Religion. Ну а вторая строчка досталась бывшему лидеру Зейну, его балладе Die For Me. Если хочешь вернуть Зейна на первое место или удержать на втором, тогда голосуй на europaplus.ru и готовься к итогам с Алексеем Мануловым в пятницу. Сейчас же давай слушать эту шикарную работу.
0: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: BTS с изумительным Swim в 9.20 на Европе плюс Владивосток. Складывается впечатление, что все у этих легенд кей-попа складывается как у Мидаса из древнегреческого мифа, только фигурально и в хорошем смысле. Все, что касается BTS, становится золотым. Причем не только с хитами они такое вытворяют, но и с книгами. Книга о группе стала бестселлером. Вписали навеки себя в историю южнокорейские парни. А тем временем звезды из космоса вписали твое имя в историю. И начнется она через 10 минут с гороскопом. Но прежде лови Софи and the Giants. У этой команды есть к тебе одна маленькая просьба. Shut up and dance в ближайшем будущем.
1: Реклама.
2: Хотите первыми узнавать о важных событиях бизнеса и экономики региона? Будьте в курсе происходящего вместе с РБК Приморье. Факты, эксклюзивные интервью и горячие инсайды. Ваш успех начинается с правильных решений, а правильные решения начинаются с нас. Читайте нас на prim.rbk.ru и ищите РБК Восток в Телеграме. 18+.
3: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11, телефон 261-00-25. 261-00-25.
4: Приморская сцена Мариинского театра представляет. Уникальный восточный балет «Тысяча и одна ночь» 2, 3 и 16 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
5: Возрастное ограничение 12+.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-20-20.
7: Радиоканал «Европа плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер ТУ-25-007-37. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
8: Бодрое утро на Европе+.

0: Бодрое утро на Европе плюс.
1: Гороскоп.
2: 9:30 в столице Приморья, на календаре 5 мая. Пора узнать, чем богат твой вторник. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. Весы, серьезно относитесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козерогам представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Всем доброго утра и отличного дня.
0: Гороскоп.
1: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Jamaican, он же Bam Bam. Новинка диджея Хужеля и проекту с загадочным названием Solto FR. Это французский хаус, тема клубная, зажигательная, залипательная. Но еще и 9:35 в городе Муре. Солнце взошло, стало теплее, а на Европе плюс Владивосток даже жарче. Принимай новую порцию горячего с незабываемой историей от финского диджея Эбон с вещицей Hollow совсем скоро.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: Как сообщают синоптики, во Владивостоке сейчас плюс 9, днем 14-16. Переменная облачность, без осадков. Всем тепла и приятного дня.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
6: Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. Смазер Групп. Звоните 2-911-536. 2-911-536. Внимание, процедура имеет негативные последствия.
7: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих, на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
8: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
9: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
10: Реми всегда выгодно.
11: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже!
12: В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
13: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
14: Приморье. Гены единства. Разные корни – одна земля.
15: Задумывались ли вы, кто заложил основы аптечного дела и промышленности во Владивостоке? Немецкая община Приморья – это история исследователей, инженеров и предпринимателей, чей девиз был прост – «Труд на благо новой Родины». От знаменитого торгового дома «Лангелитье» до аптек и заводов немцы привнесли в наш край европейскую точность и страсть к науке. Но их вклад – это не только техника. Это пример глубокой интеграции. Они становились подлинными патриотами России, сохраняя свою культуру и уважая традиции соседей. Сегодня немецкая община продолжает участвовать в жизни края, напоминая нам силу Приморья в объединении лучших умов и талантов. Уважение к истории приморских немцев – это наш вклад в общество, где человека судят по его делам, а не по происхождению.
16: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
17: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
18: 242-2020. Бодрое утро. Европа Плюс.

0: Бодрое утро на Европе Плюс Владивосток.
1: На часах 9.42. Это, конечно, не каникулы, это все еще будни. Каникулы сейчас разве что у бригады У. Но там, где нет бригады У, есть майская У с Тимуром Бодровым. Она ждет тебя на этой неделе в 14.00 по местному времени. Подключайся. Тем более, сегодня будет прям очень бодрая игра. И не одна. Заходи на сайт europaplus.ru, чтобы узнать подробности. И готовься принимать участие. Сейчас же прими участие в делах моей Мишель. Зацени ее божественное. Ветер меняет направление.
0: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Body Talk. Яркая, мелодичная, динамичная работа от немецких артистов Али Фарбен и Рене Миллер. Время 9.50. Для яркости и динамики самое то. И Европа плюс Владивосток скоро доставит тебе сногсшибательную, самую очаровательную, самую успешную певицу Тейлор Свифт. Слушаю Shake It Off в ближайшем будущем. Но еще ближе к тебе самые голосистые ребята Disturbed и самый зажигательный ремиксер DJ Cyril с хитом The Sound of Silence через пару минут.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
12: Тут и

0: берег или заказывай доставку.
1: А вот РГУД перекресток. ОГРН 120-770-03-43. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Бодрое утро на Европе+.